0: Радиус FM. Волна топовой музыки наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: на Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, без осадков, ветер умеренный, местами порывистый. Днем в Витебске плюс 19-21, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Гродно и Бресте 22-24 тепла. Оставайся с Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь,

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Тедди Свим с треком «Мистер Новитол». BTS красавчики забрали второе место с треком «Swim». Ну а золото нашей рейтинговой таблицы досталось Tame Impala и Jennie с треком «Дракула». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, без осадков, ветер умеренный, местами порывистый. Днем в Витебске плюс 19-21, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Гродно и Бресте 22-24 тепла. Оставайся с Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам. В небо

0: Радиус FM.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, без осадков, ветер умеренный, местами порывистый. Днем в Витебске плюс 19-21, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Гродно и Бресте 22-24 тепла. Оставайся с Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
6: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
7: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

вкусных эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
3: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
5: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. В студии Полина Тарасевич. И сейчас расскажу, с чем связана любовь к сладкому и какие ждут изменения в системе школьного питания. В ногу со временем. В Беларуси начали переводить документы ЗАГС в цифровой формат. Уже оцифровано 40% архивов с 1944 года, а это почти 26,5 миллионов записей. В планах экстерриториальный принцип. Можно будет подавать запросы из любой точки. Также готовятся изменения в кодекс о браке и семье, которые касаются места жительства детей при разводе и индексации алиментов. В стране вновь меняются нормы школьного питания. Вместо двух возрастных групп теперь будет три. Первые – пятые классы, шестые – восьмые классы и девятые – одиннадцатые классы. Раньше одиннадцатилетка и одиннадцатиклассник получали одинаковый рацион, потому старшие не наедались. Теперь порции будут рассчитывать по реальным потребностям. Также разрешено использовать полуфабрикаты, но только те, что соответствуют требованиям детского питания. Реконструкция парка челюскинцев в Минске начнется в октябре и продлится до конца 2027 года. Обновят плитку и инженерные сети. Три популярных аттракциона – «Колесо обозрения», «Катальная гора» и «Ладья» демонтируют, но они вернутся. Установят аналоги и добавят новые. Первую часть парка откроют к следующему сезону. Но минчане могут не волноваться, любимые аттракционы не исчезнут. Высокая инфляция в США заставляет граждан экономить. Они покупают дешевые продукты, отказываются от салонов красоты, сами делают дренаж вместо вызова специалистов. Семьи обдумывают каждую покупку, тратят меньше на топливо и питание. Причина высокой инфляции – рост цен и военный конфликт с Ираном. Эксперты предупреждают, если конфликт затянется, то людям придется брать долги. Любовь к сладкому может быть связана со страхом неопределенности. Российские ученые провели эксперимент со 149 добровольцами. Сладкоежки чаще соглашались на скромный, но немедленный выигрыш, избегая риска. Если же обе награды требовали ожидания, они были готовы ждать ради большего. Исследователи предполагают, что это связано с работой эпиоидной системы мозга. Сладкоежки получают больше удовольствия, но острее переживают неопределенность. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса. Включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. Ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске 19-21, со знаком «плюс», в Гомеле, Могилеве и Минске 20-22. В Гродно и Бресте 22-24, со знаком «плюс». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Полиция Бангкока арестовала 43-летнего охранника за кражу из храма ящиков для пожертвований.
2: Ого.
1: Камеры видеонаблюдения внутри храма запечатлели, как мужчина с головой, которую он обмотал белой тканью, вынес два ящика через входную дверь.
2: Вау.
1: Позже их обнаружили разбитыми в одном их помещении. Ну, сопоставили они видео, естественно, быстро опознали этого мужчину и задержали. Мужчина признался в краже и говорит: я вообще-то заранее извинился перед духами, а также произнес волшебное заклинание невидимости. Но вот что-то вот оно подвело. Странно.
3: Мне почему-то сразу вспомнился Карлсон, вот это доброе привидение с мотором. Он же там тоже простыню на себя накидывал, чтобы его никто не видел. Я так понимаю, что распределяющая шляпа ошиблась. Он уже отбывал срок, видимо, заклинание невидимости не его конек, то есть он уже в прошлом раз воровал, и его заметили. Зато вот заклинание, которое помогает ему оказываться в привычных местах, знаешь, что-то вроде такой телепортации. Это заклинание, получается, работает. Он опять вернется в привычный для него Хогвартс.
2: Молодец.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: С моим дружище вчера общались, скинул мне несколько скринов из их рабочего чата. И, значит, там, ну, я все не буду, естественно, перечислять на скринах там. Значит, ребят, нам нужно сегодня организовать митинг, на котором мы обсудим этот кейс.
2: Профайлы.
1: Этот кейс, да, ага. Потому что потом ретроспективно, конечно, это уже не B2B, пишешь ми, пи-пи, и думаешь, господи, что произошло? А он говорит, а я вот в этом всем работаю. А он парнишка, знаешь, такой позитивный, веселый, вот ему бы, знаешь, вот такого вот настроения навалить классного, говорить просто, общаться просто, знаешь, встречаться, а не вот это вот все. И, наверное, у каждого есть какой-то такой рабочий чат. Я не говорю, что у всех такой коллектив, есть нормальные ребята, да, помнишь, как в меме? Вообще водитель в рейс должен выходить трезвым, но у нас таких нет, у нас все нормальные ребята. Вот и там. Так, поэтому я предлагаю спросить и послушать искусственный интеллект, что он думает о бесячих рабочих чатах и фразах.
3: А давай. Рабочие чаты — это место, где обычные фразы могут испортить настроение быстрее, чем понедельник. Например, сообщение «Есть минутка, все». После этого человек уже не работает, а сидит и перебирает в голове все ошибки с 2018 года. Есть еще легендарное, коллеги, напоминаю, никто даже не дочитывает дальше, потому что мозг уже понял, сейчас появится задача, про которую все надеялись забыть. Отдельный уровень. Сообщение в пятницу вечером. Перед выходными нужно срочно закрыть один момент. Если момент срочный, почему он ждал до 18:47? Бесит и фраза «как и договаривались». Особенно, когда никто ни о чем не договаривался. Есть люди, которые пишут просто «привет» и исчезают. Человек потом 10 минут ждет продолжения, как новую серию сериала. Самое страшное – «давайте созвонимся». Потому что в переводе с рабочего это означает «я мог написать 2 предложения, но решил украсть полчаса вашей жизни». Рабочие чаты вообще удивительное место. Там даже смайлик иногда выглядит как угроза. А фраза «спасибо» может означать как благодарность, так и «я запомнил».
4: Слушайте, а вот как вам идея под каждое что-то, решение какого-то вопроса, создавать беседу или дополнительный чат? И так эти рабочие чаты множатся, создавая дополнительные рабочие чаты, создавая дополнительную рабочую воронку из полного трэша.
2: Как и пакет, дополнительные пакет. Занятые места в психушке. Потом.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
6: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
7: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе.
8: Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Казалось бы, да, дожили. Беларуси да. Запретили калькулятор. Точнее, особую модель калькулятора, потому что пользоваться опасно.
2: Вот так.
3: Почему?
1: Да. Китайский электронный калькулятор. Потому что этот калькулятор...
2: Развивает слабоумие и отсутствие желания учиться считать в уме. Нет. Возможно. Так. Я просто предположил.
3: Слова моей мамы. Предположил. Знаешь, когда я достаю.
1: Ваш ответ смешнее, чем он есть на самом деле, потому что провели исследование и обнаружили превышение допустимой концентрации опасных веществ. А именно свинца.
2: В калькуляторе?
1: Да. Превышение обнаружили в припоях, которые, вот, собственно, используют в процессе сборки этих смертельных калькуляторов. Ну, то есть она там очень сильно превышает норму.
2: Давай, знаешь, что скажем тогда? Что это калькулятор Девента. Сейчас каждый, кто приедет на работу, такой хлоп, вниз посмотрит на стол. Ну, у кого есть калькулятор.
1: Ты там, прикинь,
2: а там Девента. Вот этот вот калькулятор, в котором свинца в обалдеть сколько раз больше, чем нужно. Я, может, ошибаюсь, но мне кажется, что вот такие вот кнопочные калькуляторы вообще опасно использовать для прогресса. Ну, в 21 веке так точно. Есть компьютеры, есть классные калькуляторы, которые у тебя встроены в твой ноутбук. У меня был друг, ну, этот, который, знаешь, ну, мало, я честно отдам деньги, да, только давай завтра. Так. Вот он очень любил использовать калькулятор, когда делился своими крутыми бизнес-схемами. Mm. Знаешь, он брал калькулятор большой такой, и смотри, ну, вот нам на день надо 10 килограмм мяса. И он такой, знаешь, на калькуляторе 10. Ну, давай умножим это на 2, да, посмотрим, что будет. Он брал и на калькуляторе 10 умножал на 2. Вот к чему это привело.
3: Очень сильный пояс.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Доброе утро. Доброе утро, на часах 7:34, я Полина Тарасевич, и сейчас обсудим дорожную обстановку. Итак, по данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска в целом свободно, пробки оценивают всего в 2 балла. Затруднения по улице Одинцова от Скрипникова до улицы Якубовского, время проезда 6 минут. А также по Долгиновскому тракту от Орловской улицы до Новаторской, время проезда 4 минуты. Хорошей дороги и доброго пути. Расскажу еще о погоде.
1: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, без осадков, ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске 19-21 со знаком «плюс», в Гомеле, Могилеве и Минске 20-22. В Гродно и Бресте 22-24 со знаком «плюс». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Как оказалось, выбор фруктов и овощей влияет на наше здоровье. Сердце значительно, кстати, вот сильнее, чем их количество.
2: Так.
1: Чтобы вы понимали, менее 1 из 5 человек каждый день потребляет достаточно флавоноидов. Флавоноиды — это вещества, которые снижают риск смерти, нашей с вами смерти, от сердечно-сосудистых заболеваний. Что же сделали ученые? Это исследование охватило более 30 тысяч участников из Великобритании и США. Их рационы отслеживали с помощью анализов. Выяснилось, что каждый пятый участник потребляет эти волшебные флавоноиды, всего лишь 5 порций в день. Чтобы вы понимали, где же они находятся? Что нам кушать?
2: Чего есть?
1: Сливы, клюква, ежевика, зеленый чай. А чтобы вы понимали, для нужного эффекта достаточно ежедневно включать в рацион, ну, хотя бы несколько из этих продуктов.
3: Как раз все то, что я не ем.
2: Слушай, если я ничего не путаю, то у слив, скажем так, есть обратная сторона медали. Может, сердце они защитят, но если переборщить с ними в погоне за флавонидами, да, вот этими вот нужными элементами, могут начаться другие проблемы. Ну, это так со сливами. Я бы выбрал более безопасный вариант. Литр зеленого чая, и будет тебе здоровое сердце. Сна не будет, а вот сердце будет здоровое.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
5: Кредит «Наличная» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 532-3 единицы и на сайте bankdobrobyt.by.
0: Реклама. Радиус FM.
6: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Моя девушка хотела завести кошку, а я не хотел. Поэтому мы пошли на компромисс и завели котенка.
2: Как мне знаком этот компромисс? Продолжу. Очень улыбнула меня эта вещь. Рецепт салата «Цезарь». Возьмите нож и воткните его в любой салат 23 раза. Получится «Цезарь».
3: Откройте, милиция! А свой ключик надо иметь.
2: Мы никого не вызывали.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу тур 218. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
0: Реклама. Радиус FM.

0: и до 3 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. В студии Полина Тарасевич. И сейчас расскажу о школьных перекусах, а также о том, что помогает снизить риск выгорания на работе. В Кыргызстане уже больше недели продолжаются поиски 3 альпинистов, пропавших на пике Курумды. Среди них белорусы Максим Полянский и Николай Свиридов, а также гражданин Литвы Сергей Рубцов. Последний раз они выходили на связь 2 августа. Спасатели нашли их палатку в базовом лагере, но самих альпинистов там не было. Поиски осложняют сложный рельеф и суровые погодные условия. В операции задействовали вертолет МЧС, а также дрон и высокоточную видеотехнику. Надежда остается. В ночь с 13 на 14 августа в банковском процессинговом центре будут проводиться плановые технические работы. В это время могут быть недоступны банкоматы, оплата в магазинах и кафе. Проблемы могут затронуть клиентов Беларусьбанка, Белагропромбанка, Сбербанка, Белинвестбанка и Паритетбанка. Также возможно временное отключение контакт-центра. Перекусы на переменах. К началу учебного года в 5 школах Минска появятся вендинговые автоматы для продажи еды и напитков. В ассортименте подушечки с молочной начинкой, хлебцы, ореховые смеси, печенье, вода и соки. Также школьники смогут купить шоколадные конфеты, зефиры, фруктово-ягодные сладости. Для детей с аллергией на злаки предусмотрены диетические батончики с пониженным содержанием глютена. Проход судов через Ормузский пролив упал в 5 раз. Все из-за рисков атак и роста стоимости страхования. Тегерану удалось фактически заблокировать пролив без прямого столкновения с американским флотом. Срыв соглашения о возобновлении судоходства поставил под угрозу мировой энергорынок. С февраля потеряно более 2,5 миллиардов баррелей нефти. Микроперерывы на работе спасают от выгорания. Это выяснили австралийские и немецкие ученые. Считаются прогулки, разминка или стратегическое планирование. В эксперименте участвовал 91 человек. Те, кто использовал такой подход, чувствовали себя стабильно. Исследователи рекомендуют работодателям внедрять практику микроотдыха, чтобы снизить уровень стресса и повысить продуктивность. И последнее. На Радиус ФМ новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оцени во фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. Ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске 19-21, со знаком плюс. В Гомеле, Могилеве и Минске 20-22. В Гродно и Бресте 22-24, со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Мужчина не успел приехать на свадьбу из-за обстоятельств, связанных с его работой. Несмотря на это, торжество состоялось.
2: О, как!
1: Но он поучаствовал в нем дистанционно. Телефон, с которым жениху позвонили по видеосвязи, просто поставили на штатив, и ведущая ходила с этим штативчиком, да, между гостями. Вот. По словам как бы организаторов, невеста смогла пережить этот день почти что без слез. Она назвала, организаторы назвали ее сильным человеком, ведущие ее партнеру пришлось, оперативненько перестроить весь вечер под новые условия. Слушайте, в последний момент об этом стало известно.
2: А что, если это хитрый ход? И его не было на свадьбе, получается, умышленно. Получается, скидываться на организацию не нужно. То есть, там какие-то предоплаты, которые были внесены, там, рестораны и прочее, они оплачены. А жена уже дальше закрывала счет, там, вторую половину за ресторан. А фото-видеоуслуги никто не отменял.
3: Это какой фильм ты, Вася, такой умный включил? Где ты такое? Что?
2: Ты же закрываешь их в день мероприятия какую-то часть. Ты вносишь половину предоплаты условной, там, 60%, сколько-то, а потом уже в сам день мероприятия. Он-то не приехал.
3: Он не своими руками просто, она забрала у него деньги и рассчиталась.
2: Какие?
3: Без него.
2: Это его деньги, она могла с их общих денег рассчитаться.
3: Не бывает такого.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Вчера ехал на лифте, и значит, то ли двери не до конца закрылись, ну, в общем, я начал видеть шахту. Ну вот, понял? В лифте, да. Еду в лифте.
2: Или на лифте.
1: Это очень важно. Концептуальная разница. Я внутри лифта ехал. Ага. Никакого перегруза опережает твой следующий встречный вопрос так, не так. было. Все в порядке. Лифт работал в штатном расписании. Но у меня есть детский страх. Я не знаю, откуда он пришел. Да, у меня есть страх шахты. Шахты. Если я еду в лифте, мне часто снятся такие сны, я вообще понятия не имею, откуда они мне снятся. Я в таких лифтах не ездил никогда, уже благо у нас не 19-й, да, не 20-й век. Я вот вижу эту шахту, и мне, знаешь, начинает стыть кровь в жилах.
3: А я вот в детстве всегда слышала: не подходи к колодцу, не подходи к колодцу, только не упади в колодец. Ага. И я вот думаю, блин, вот иногда смотришь на этот колодец, думаешь... Стремно.
2: А там не сильно сложно.
3: Ну, шили страх.
1: Конечно, если ты только не головой вниз полетел, а так.
2: Там стремно. Нормально. Не переживайте.
3: Я вылезал, ребята.
1: Да.
2: И какие страхи из детства могут быть какими-то, может быть, нелепыми, интересными или очень-очень сильно страшными?
4: В детстве у людей были очень странные страхи, причем абсолютно нелогичные. Но тогда казалось, опасность реальна. Например, многие боялись свесить ногу с кровати ночью, потому что под кроватью обязательно кто-то жил. Днем там были пыли и тапок, а ночью уже портал в другое измерение. Был еще страх, что если выключить свет и не добежать до кровати за 3 секунды, тебя обязательно кто-то схватит. Поэтому дети развивали скорость быстрее олимпийских спринтеров. Отдельный уровень – проглотить жвачку. Казалось, что она останется в организме навсегда и будет жить там отдельной жизнью. Многие боялись манекенов. Стоят спокойно, ничего не делают, но почему-то выглядели как люди, которые что-то задумали. А еще был страх случайно нажать не ту кнопку в лифте. Как будто вместо 9-го этажа можно было открыть портал в космос. Самое смешное, все эти ужасы исчезли. Зато появились взрослые страхи. Неизвестный номер звонит, карта не проходит, начальник пишет: «Есть минутка?» И внезапно понимаешь, что монстр под кроватью был не такой уж и страшный.
1: Недавно снимали одну из программ «Я из деревни», приехали к героине, у нее дочка кукол коллекционирует. Вот так страшно мне не было никогда. Натуральных, вот таких, как маленькие-маленькие человечки.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
6: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
7: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Князством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
8: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
9: Элема запускает большую распродажу. Всего 2 дня, с 12 по 13 августа. Скидки минус 50% на летнюю коллекцию 2026 года. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
10: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Автомобилистка на Порше въехала прямиком в кафе. Ну, это очень интересно. Жительница, видимо, решила как бы красиво дрифтануть или что. Но автомобиль по неизвестной причине потерял управление и эффектно финишировал в кафе при одном из местных отелей. Удар оказался настолько разрушительным. Под раздачу попали столы, стулья и даже часть интерьера. В общем, на фотографиях там прям вот показано, что заведение вышло из режима обеденный сервис в генеральную уборку.
2: Видимо, незадолго до того, как отправиться в это кафе, ей рассказали, что бывают такие кафе, в которые можно сделать заказ, не выходя из машины. Но не уточнили, что не все кафе работают по таким правилам. Вот она и ошиблась. Знаешь, она когда нажимала на педаль в пол, в голове, видимо, прокручивала средняя картошка, чизбургер, сырный соус. Ну, чтобы не забыть. И вот на этих словах она...
3: Прямо я смотрю, машина красивая.
2: Да.
3: Не могу.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Доброе утро, в студии Полина Тарасевич. На часах 8:34, и сейчас расскажу о пробках в Минске. Итак, по данным Яндекс.Карты, движение на дорогах столицы немного затруднено, пробки 3 балла. Основные затруднения по МКАДу от Ташкентской улицы до Магистральной, время проезда 8 минут, а также по Долгиновскому тракту от улицы Пригородной до Орловской, время проезда 6 минут. Такова дорожная обстановка, еще расскажу о погоде.
1: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. Ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске 19-21 со знаком плюс, в Гомеле, Могилеве и Минске 20-22. В Гродно и Бресте 22-24 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Итак, лед не таит в себе сильных опасностей, но если вы хотите утолить жажду летом, то вместо ледяной воды выбирайте лучше воду комнатной температуры. Ну, или температуры вашего тела.
2: Ой,
1: или чуть теплее.
2: 36,6
1: но
2: воду, жару.
1: Кажется, что она жаркая, потому что это не создает дополнительную нагрузку на ваш организм,
2: да,
1: и желудочно-кишечный тракт.
2: Очень хорошо.
1: Вообще универсальный по поводу нормы воды, да? Сколько нам выпивать воды для вас и противной комнатной температуры?
2: Угу.
1: Вообще 2 литра воды – это как бы больше расхайпованная норма. Нормы не существует. Необходимый объем жидкости нужно рассчитывать, исходя из вашей массы тела. На 1 килограмм вашего веса примерно 30-40 миллилитров. Ну, там уже дальше и умножаем.
2: Слушай, это получается, что как максимум я должен выпить 4 литра воды. Не, у меня к 4 литрам претензий нет. Нормальный объем, но воды... такое себе.
3: А вот еще вам интересный лайфхак.
2: Да.
3: В жару, вообще-то, вот в странах, типа Турция, там,
2: да,
3: где
2: да.
3: жарко.
2: Египет, давай.
3: Дубай,
2: там.
3: Вот это вот все. Mm-hmm. Там пьют чай в жару.
2: Да, я знаю, еще
1: да,
2: и обматываются
1: и
2: вот в это вот все.
1: И еще на нас, как на дурачков, посмотрят, вы что, холодную пьете? Чай надо пить в жару?
2: Ты потеешь, тебя ветерком обдувает, и все прекрасно.
3: Делайте выводы.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
5: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
6: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 2018 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
7: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
8: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
9: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
10: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
11: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
10: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: еще со школы, когда говорили: один пишем, а два в уме.
1: Два в уме, да.
2: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
3: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
7: Ехать в Билбланк!
4: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
8: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
9: Новый день.
10: Новые нагрузки.
9: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
11: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм Беларусь».
2: Реклама.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. В студии Полина Тарасевич. На этот раз расскажу, как проявляется доверие кошек, а также какие схемы активно используют мошенники. За первое полугодие 2026 года в Минске зафиксировано 94 жертвы домашнего насилия. Из них 70 женщин и 24 мужчины. Среди пострадавших 7 пенсионеров и столько же несовершеннолетних. Почти все преступления совершены в нетрезвом виде. Прокуратура возбуждает дела даже без заявления жертвы, если она не может защитить себя самостоятельно. Такие меры не только защищают, но и предотвращают более тяжкие преступления. В Беларуси готовят изменения в Кодекс о браке и семье. В Палату представителей поступили предложения по усовершенствованию. Основные направления – укрепление института брака и семьи, защита прав детей и материальная поддержка неполных семей. Есть необходимое создать нормы, которые будут эффективно работать долгие годы. МВД предупреждает о трех новых схемах мошенников. Первое – поддельные точки Wi-Fi в кафе и магазинах. Подключившись, вы можете попасть на фальшивый сайт и потерять данные карты. Вторая – СМС о перерасчете коммуналки и выплате до 1000 рублей. Вас просят перейти в Telegram-бот и ввести данные. Третье – фишинговое сообщение от Белпочты о посылках, задержанных на таможне. Ссылка также ведет на поддельный сайт. Не переходите по ссылкам и проверяйте отправителя. В Польше разгорается скандал. В результате кибератаки на компанию, обслуживающую врачей, в открытый доступ могли попасть личные данные почти 20 миллионов человек. Похищенные файлы могут использоваться для коммерческой аналитики или шантажа. Следователи устанавливают масштаб ущерба и то, в чьих руках сейчас находится база данных. Если кошка медленно моргает, она вам доверяет. Это отмечают российские зоопсихологи. В животном мире прямой взгляд – угроза, а прикрытые глаза – чувство безопасности. Если хотите показать кошке любовь, медленно моргните в ответ. Она воспримет сигнал и будет рада общению. Не смотрите пристально и не моргайте быстро, ведь для кошки это давление. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,95, 100 российских рублей 3,60, 10 китайских юаней 4,42. Коммерческая информация. Новое подразделение Белинвестбанка открылось в торгово-общественном центре «Авиамолл» в центре Минска. Теперь осуществить привычные финансовые операции можно во время шопинга или делового обеда. Новый офис Белинвестбанка – полноценный центр финансовых решений, оснащенный современными технологиями, зоной комфортного обслуживания и удобным временем работы. А установленный современный банкомат с функцией приема наличных денежных средств «кэш-ресайклинг» позволит клиентам осуществлять важные финансовые операции самостоятельно, независимо от режима работы подразделения. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. Ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске 19-21 со знаком плюс, в Гомеле, Могилеве и Минске 20-22. В Гродно и Бресте 22-24 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: В общем, пользователь поделился историей. Его отец в молодости путешествовал по Европе и решил отомстить заносчивому французу. Дело в том, что отец был наполовину китаец, а наполовину индонезиец. То есть, как бы, с китайским языком у него все было хорошо. И вот он в каждой из посещенных стран делал татуировки на память. И вот в один из таких дней в новой стране он заходит в тату-бар и видит перед ним заносчивых французов, которые вели себя, ну, очень мерзко. А французы увидели его и говорят: «О, братан, слушай, а напиши нам вот на китайском слово «любовь». Мы его хотим набить». Он говорит: «Ребят, да пожалуйста».
2: Вопросов никаких.
1: Да, да. А начертил он иероглиф, который обозначал «тупая стерва».
3: Хорошо.
1: В общем, ну, после этого...
2: Можно я, пожалуйста, аплодисменты подарю этому человеку? Да. Лично от меня.
1: Стерва, а там француз, ну это мужчина. Ну, в общем, нанес француз татуировочку, был очень этому рад, но китаец был...
2: Ну, чудесно.
3: Знаешь, как говорят мудрые люди, стерва любви не помеха, так что в целом он тоже то самое слово и нанес, только другими словами. Классная история, я сколько читал таких о том, что просили набивать штрих-коды. Но штрих-коды каких-то особых товаров, ну, определенных товаров. Да. Ну, естественно, если ты огрызаешься, если ты пререкаешься, тебе набивают другие штрих-коды. Я, честно, никогда бы не спорил и не вел бы себя вызывающе с тату-мастером, дантистом. И специалистом, который делает колоноскопию и ФГДС.
2: Ребят, у меня на самом деле немножко похожая история. У меня на правой руке сзади набито слово на арабском языке.
3: Ну, это ты так думаешь.
2: И мы... Нет, перед тем, как пойти к мастеру, ну, он нам прислал, как это выглядит. И, чтобы вы понимали, у моей второй половинки отец.
1: А, вы его спокали так, это точно это слово?
2: Вы ему, пожалуйста, можете написать правильно, говорит: не набивайте это. Это ужас. Да, и он переписывал аккуратно нам уже своей ручкой, чтобы мы набивали правильно это слово. Вот так вот бывает.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Знаете, Губка Боб по телевизору недавно шел. Там была серия про то, как у них был дождливый денек, и они сидели дома и пили какао. Это так романтично, и как будто бы погода немножко к этому располагает, потому что холодно, пасмурно, и ты так вот хочешь посидеть дома, чтобы тебя никто не трогал, никаких вот этих вот, знаете, типа экстремальных выходных под названием «Сдохни или умри». А так чисто вот по лайту просто дома. Телек, еда, завешенные шторы и ничего лишнего. И самое главное, что нет солнца, которое бы так и намекало тебе, ну, выйдет на улицу. Ну,
2: Юля,
1: пожалуйста.
2: Свой идеальный ленивый день, да?
3: Да не только Юлин. Давай смотреть правде в глаза. Когда у тебя каждый выходный какой-нибудь день рождения или дача, или еще
2: работа, извините.
3: Да. А потом бах, и никуда не надо. Ну,
2: но первые пару часов ты такой, так, в смысле?
3: Как?
2: Это, что это такое? Да. Но про ленивые дни, на самом деле, очень много можно разгонять. У каждого они свои. Вот послушать искусственный интеллект, мне кажется, намного прикольнее на тему, как выглядят идеальные ленивые дни, по его мнению.
4: Идеальный ленивый день – это когда у человека нет ни одного плана. Вообще, даже планов на отдых. Просыпаешься без будильника. Не потому что выспался, а потому что организм наконец-то выиграл многолетний спор с понедельником. Потом начинает главное занятие дня – лежать. Причем периодически переворачиваться на другой бок, чтобы активность все-таки присутствовала. Есть еще обязательный ритуал – посмотреть сериал. И так увлечься, что через 5 часов уже не помнишь ни название первой серии, ни собственную фамилию. Отдельный уровень – заказать еду. Потому что готовить в ленивый день – это уже спорт. Самое смешное – человек весь день ничего не делает, но к вечеру все равно устает. Отдыхать тоже оказывается непросто. И обязательно появляется чувство вины. Лежит человек под пледом и думает, надо бы заняться чем-то полезным, но не встает. Потому что идеальный ленивый день хорош именно тем, что все полезные дела могут подождать еще один идеальный ленивый день.
2: Вот как он прав, даже планов на отдых не надо строить.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Горячее предложение в 3 цены по 18 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Цветная бумага рубль 29 за 2 упаковки. Пластилин 3,90 за 2 упаковки. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
6: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
7: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
8: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа.
9: Тюль всего за 10 рублей.
8: Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
10: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
10: «Автодрайв».
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Этот город называется Кулади, и он считается самым маленьким в стране. А, чтобы вы понимали, там проживает всего лишь 2 человека. Что входит в это замечательное предложение? Новый владелец вместе с землей получит в управление целое хозяйство. Почтовое отделение, магазин, 4-звездочный ресторан, мотель и паб. Соответственно, ему также придется и совмещать функции и почтальона, и трактирщика, администратора и так далее. Работа немножко...
2: Еще выступать в 4-звездочном ресторане.
1: Петь, возможно.
2: Петь, да.
1: Работы немного, но она есть, потому что в этот город иногда все-таки заглядывают люди, которые проживают.
2: Их становится трое.
1: В радиусе 70 километров. Ну, в общем, это крайне...
2: А что стоит?
1: 400 тысяч австралийских долларов.
3: Австралийских. Это же не так много вроде,
2: это,
3: да?
2: Это не так много. Вроде как пишут, что это даже дешевле, чем простой, подчеркиваю, частный дом в Великобритании. Я тебе хочу сказать, что это не только дешевле частного дома в Великобритании, это, если немного округлить, дешевле, чем трехкомнатная квартира в новостройке. Не будем сейчас показывать пальцем на всем известные районы. Учитывая, что сейчас происходит с рынком жилья, покупка австралийского городка уже не выглядит такой странной.
3: Юль, Вась,
2: да?
3: А может будем счастливыми? Ну
2: давай.
3: Его, а?
2: Смотри, 23-го.
1: Аванс... Вы знаете, какие там тараканы.
2: Мы скидываемся.
1: Ой, пауки.
3: Юленька, от пауков я тебя лечу.
1: Адразуновая.
3: Я буду тебя защищать, если ты будешь готовить мне в Австралии драники.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: пробки.
1: На часах 9:29 в студии Полина Тарасевич, и я расскажу, как обстоят дела на дорогах столицы. Яндекс.Карты сообщают, что дороги в Минске почти свободны, пробки всего 2 балла. Есть затруднения по Красной улице и Кубоколоса от проспекта Машерова до улицы Калинина, а также по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Независимости. Время проезда и там 7 минут. Добирайся везде вовремя. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. Ветер умеренный, местами порывистый. Витебске 19-21 со знаком «плюс», в Гомеле, Могилеве и Минске 20-22. В Гродно и Бресте 22-24 со знаком «плюс». Меня зовут Полина Тарасевич, ты слушаешь «Радиус ФМ». Далее только топовая музыка.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Ну что, кто начнет?
2: Давай я начну. У меня такая, знаешь, и с одной стороны драма, с другой стороны комедия. Ну, хотелось чего-то такого теплого, уютного, окутывающего. «Необычайно умные создания» называется фильм. Если очень коротко и без спойлеров, то после смерти мужа Това, ну, наша главная героиня, она работает ночной уборщицей в океанариуме. И вот она там все это созидает, рассматривает. Она, ну, наедине с собой, да, она никак не может отпустить эту ситуацию. И есть там очень необычный обитатель этого океанариума, немолодой гигантский осьминог по имени Марцел. Он вроде как там и философ, и созидатель. И она находит в нем какую-то отдушину, и вроде как только ей он открывается. И потом в этом океанариуме появляется еще и какой-то молодой парень, который вроде как ищет себя, тоже не знает, куда себя приткнуть. И вот, знаешь, это будет такой, наверное, фильм о жизни, о целях в жизни, о месте в жизни, о своем предназначении. И все это будет подано в такой красивой обертке вот океанических созданий, разговоров, что вроде «Ночи в музее», но чуть глубже и серьезнее.
1: Вот в силу океанических историй «Холоп 3», ребята, возвращение легендарной комедии. В ролях теперь Кристина Асмус, Павел Прилучный и, конечно же, куда же без Милоша Биковича. Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы. Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра Первого. Морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи.
3: Вот это прикольно. Так, я бы был не я, конечно, да, если бы не взял что-то очень-очень позитивное.
2: Щенячий патруль 900.
3: Зверолюция! Ребята, зверолюция. После того, как Зои и ее питомцы пробуют странные инопланетные ягоды, их ДНК трансформируется. Животные обретают человеческую речь и разум, а сама малышка Зои — острые когти, звериную силу и самый дикий нрав. Теперь ей предстоит возглавить вот эту совершенно неуправляемую пушистую команду, чтобы остановить аномальную эволюцию и спасти мир. Идем, смотрим всей семьей, обнимаемся, кушаем сырный попкорн и кайфуем.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Смертикамед.
1: Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением, ознакомьтесь с инструкцией, имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
2: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Новый день.
5: Новые нагрузки.
4: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
6: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
7: Реклама. Радиус FM.

0: так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
1: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
2: Радиус FM.

0: Моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Ловит мужик рыбу в запрещенном месте. Подходит к нему милиционер и говорит: «Платите штраф 50 рублей». «А я не ловлю рыбу, я червяка купаю». «Тогда платите 100». «За что? А у вас червяк без купальника».
2: О, очень хорошо. И за услуги аквапарка тоже нужно заплатить. Продолжу тогда. Такая просто фантазия, не воспринимается серьезно. Роман Абрамович, будучи губернатором Чукотки, страшно не взлюбил комаров и купил себе самое дорогое антикомариное средство. Особняк в Лондоне.
3: Вот это вау. В какие ценные бумаги лучше сейчас вложиться? Зева и Зева.
2: 56 метров.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Реклама.
4: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
5: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра.
1: Партнер начала часа Белбетфест.
2: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод на 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: Зарядные станции для электромобилей теперь будут строить два оператора. Статус получил Белтелеком. Ранее он был только у Белоруснефти. До 2030 года на развитие сети выделят почти 80 миллионов рублей. Еще более 300 миллионов на строительство быстрых и медленных станций. До 2028 года планируют установить 732 быстрые зарядки, из них 355 в Минске. На трассах создадут непрерывные зарядные коридоры. За первое полугодие 2026 года оператор B-Cloud запустил 5G в Минске, Витебске, Гомеле, Могилеве и Бресте. Добавлено более 500 новых станций 4G, объем скачанных данных вырос почти на 20%. В деревнях установили 25 новых вышек, в планах еще 78. Сетью покрыты 95% территории, доступ к интернету имеет 99,6% населения. В новом учебном году требования к одежде школьников не меняются. Как рассказали в Минобразовании, основные правила – это деловой стиль, цветовая гамма и единый элемент школы. Родители сами решают покупать форму из каталога или шить самостоятельно. Ущерб Франции от жары оценили в 10, а то и 15 миллиардов евро. Это значительно выше, чем в рекордном 2022 году, когда сумма достигала 5 миллиардов. Окончательное число станет известно после завершения сезона. Жара привела к лесным пожарам, которые нанесли серьезный урон природе. Китайские ученые разработали концепцию охраны будущей лунной станции с помощью робособак. Они будут патрулировать, проверять оборудование, добывать полезные ископаемые, строить и даже готовить пищу. Также роботы смогут выполнять функцию психологической поддержки для астронавтов. Проект – часть международной лунной исследовательской станции, которую Китай и Россия планируют завершить к 2035 году. И последнее. Топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. Ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске 19-21, со знаком плюс. В Гомеле, Могилеве и Минске 20-22. В Гродно и Бресте 22-24, со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: слушали Сию, очаровательную красотку на Radius FM с ее треком Greatest, и название переводится предельно четко. Величайший, и этот трек настоящий манифест внутренней силы, дисциплины и неукротимой энергии. Песня о том, что даже когда физически у нас с тобой нет сил, твой внутренний драйв способен двигать горы и вести тебя к победе. И как же вот идеально эта музыка ложится на четверг. Поздравляю, прямо сейчас мы на финишной прямой рабочей недели. Четверг — это день, когда до выходных остался всего один шаг, а значит самое время активизировать режим величайшего, так называемого человека. Как им стать? Прямо сегодня записывай простую инструкцию. С утра не сомневайся в своих силах. Решаем сложные задачи с первого подхода, держим спину ровно и смотрим на проблемы как на мелкие препятствия. Чтобы напитаться вот этой уверенностью, забирай подборку главных аффирмаций на этот четверг. Ребят, если можно, личный пример. Моя жена каждый день мне учит произносить эти фразы. Не говорите «если я разбогатею», говорите «когда я разбогатею», тогда ну и продолжение вашего предложения. Ну или «когда», «если», точнее, «выходные будут классными», нет, «когда наступят выходные, они будут классными». Ну а чтобы быть величайшим абсолютно в любую погоду и точно знать, что накинут перед выходными на улице синоптики, давай прямо сейчас узнаем точный прогноз погоды, после чего продолжим компанию Бенсона Буна.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM – о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. Ветер умеренный, местами порывистый. Днем в Витебске 19-21, в Гомеле, Могилеве и Минске сегодня передают от 20 до 22 тепла, ну а в Гродно и Бресте сегодня плюс 22, плюс 24.
1: Реклама.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте trycena.by или по телефону 7300.
1: Реклама. Слушай Radius FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: 10.45 на Радио СФМ только что отзвучал свежий и кочевый хит от BTS. Называется Swim, и название переводится как «Плавание». И песня о том, что как бы тебя ни накрывало бытовыми штормами, нужно просто грести вперед, ловить свою волну, а там и не за горами пятница. И как раз-таки трек подбодряет нас в этот четверг. Это ведь тот самый день, когда рабочая неделя уже кажется, ну, каким-то бесконечным заплывом без круга. К четвергу ты уже не просто плывешь по течению, ты буквально пытаешься не пойти на дно от количества сообщений в рабочих чатах. Но держимся, товарищ. Финишная прямая уже близко, до пятницы остался всего один уверенный кролик. Кстати, про забавные заплывы и оригинальные способы справляться с трудностями. Вот, например, в Австралии на пляже произошел курьезный случай. Мужчина пошел купаться, потерял в воде свои любимые водонепроницаемые часы. И вместо того, чтобы грустить, он решил устроить поисковую операцию. Он 3 часа нырял, прочесывал дно и в итоге торжественно вытащил на берег свою находку. Правда, когда отмыл ее от песка, обнаружил, что это вообще не его часы, а чужой новенький золотой аксессуар. В итоге парень не только нашел чужую дорогую вещь, но и в процессе поисков случайно наткнулся на свои собственные, которые все это время спокойно лежали в его кармане шортов. Вот что значит грести за энтузиазмом. А чтобы не запутаться в собственных планах на сегодня и всегда выходить сухим из воды, давай прямо сейчас сделаем небольшую паузу. До конца этого часа словим с тобой топовые хиты. Ну, например, послушаем Сирила с треком «Stumbling In» сразу после рекламного блока. Не переключайся.
1: Реклама. Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах 11, четверг уже на полной скорости несет нас к долгожданным выходным. И на самом деле сегодняшний день он удивительный. Пятница уже буквально дышит в затылок, настроение постепенно как-то переключается на праздничный режим. И говорят, что четверг — это как разминка перед пятницей пятничной. Если в понедельник мы просто как-то пытались с тобой выживать, в среду боролись с усталостью, то сегодня включается то самое какое-то второе дыхание. Я не знаю, чем это объясняется, но оно работает. Поэтому заряжаемся позитивом, мы уже преодолели огромную работу, и мы заслужили достойный отдых. Ближайшие полчаса он будет насыщенным, потому что мы послушаем 10 топовых треков без рекламы разговоров, среди которых у нас Imagine Dragons, Bones. Также энергичный, сочный летний вайб Summer Really Hot Sats от Альмы. I don't know why. Также послушаем гипнотический ритм New Religion от Bibi Rexha и Faithless. Включай громкость на максимум, заряжайся крутым звуком и кайфуй от каждого момента этого дня. Если захочешь проверить свою музыкальную эрудицию, переходи прямо сейчас на сайт radiusfm.by. Там тебя ждет наш новый музыкальный тест. Проходи его от начала и до конца, заверши, и уже в скором времени, возможно, именно ты станешь победителем нашего розыгрыша умного, крутого аэрогриля. Ну а пока узнаем с тобой самые актуальные новости, после чего продолжим музыкальный нон-стоп. А что это такое? А это в Беларуси 11 часов. Привет! О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, какие треки будет сложнее найти в Spotify и что дарит передовикам уборочной компании в нашей стране.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко в Минском районе встретился с передовиками уборочной компании. В Минской области намолотили 2 миллиона тонн зерна, и лучших работников наградят автомобилями. Среди героев комбайнер Павел Шутило из Клецкого района, который первым в стране преодолел отметку в 5000 тонн зерна на комбайне «Гомсельмаш». Также отличились Виталий Кишко и Андрей Алексейчик. Президент также попросил помочь в создании резерва молодых специалистов, чтобы передовиков было больше. Условия кредитования в белорусских рублях улучшатся благодаря снижению процентных ставок. Об этом говорят в Нацбанке. Во втором квартале этого года уже заметно смягчились условия по потребительским кредитам и ипотеке. Банки увеличили сроки и максимальные суммы. Тенденция продолжится и в третьем квартале. Ремонт без отключения горячей воды. В подвале жилого дома в Минске успешно провели врезку в трубопровод. Обычно такая работа занимает 8 часов, но с помощью специальной стоп-системы ее сделали за 30 минут. Метод особенно важен для больниц, детсадов и роддомов, где горячая вода критически необходима. Технология также снижает затраты и экономит время. Иран и США договорились продлить перемирие. Сейчас же действует исламабадский меморандум, срок которого истекает 17 августа. Формат позволяет избежать большой войны и не налагает обременительных обязательств. И тем не менее США готовятся к возможной эскалации. Выводят дипломатов с Ближнего Востока, но до 30 сентября планируют вывести войска из Ирака. Музыкальный стриминг Spotify вводит специальные метки для ИИ-исполнителей. Профили будут отмечены как ИИ-персона. Такие аккаунты перестанут появляться в рекомендациях и редакторских подборках. Найти их можно будет только через поиск. Метки появятся в шапке профиля и поиске середины сентября. И последнее. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. Ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске 19-21, со знаком «плюс», в Гомеле, Могилеве и Минске 20-22. В Гродно и Бресте 22-24, со знаком «плюс». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Какая она, твоя любовь? Да, Сенс постарались на славу. Название переводится как «Твоя любовь» в 9 вечера. Трек про ту самую особенную ночную атмосферу, романтику, предвкушение встречи и то чувство, когда 9 вечера становится самым любимым временем суток, потому что рабочий день позади, впереди только кайф и свобода. И как же красиво цифра 9 сочетается с четвергом. Четверг — это ведь предпятница, день, когда ты в 9 часов уже смотришь на часы с особой любовью и нежностью, потому что понимаешь, что до выходных осталось буквально одна ночь и один рабочий день. Если понедельник в 9 вечера мы грустно думаем о сне, то в четверг это время мозг уже начинает тихонько настраиваться как-то на выходной вайб. И, кстати, про любовь к дням недели. Раз уж трек учит нас любить определенные часы, держим пару лайфхаков, как полюбить обычные будни. Во-первых, перенеси небольшое приятное событие с выходных на вечер четверга. Встречу с другом, поход в кино или вкусный ужин. Тогда будний день перестанет казаться просто ожиданием субботы. А во-вторых, введи правило. В 9 часов вечера в четверг полностью отключай все рабочие чаты, мысли. Мозг сразу поймет, что праздник уже совсем близко. Ну а чтобы никакие капризы природы не испортил твой сегодняшний вечер, давай глянем, что нагадали нам синоптики по погоде, и продолжим с Камрадом и его треком «Be Mine».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. Ветер умеренный, местами порывистый. Днем в Витебске 19-21 со знаком «плюс». В Гомеле, Могилеве и Минске 20-22 выше нуля, ну а в Гродно и Бресте плюс 22, плюс 24.
1: Реклама.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу, если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Новый день.
7: Новые нагрузки.
6: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО Лекфарм Беларусь.
9: Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
1: Реклама.
10: Тук-тук-тук. Это пробудители.
11: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: 11.46, и на радио FM только что отзвучал гипнотически стильный и невероятно атмосферный ремикс Tame Impala и Jenny. Называется «Дракула». Это кочевый трек, под который так хочется уйти в туман, а ведь сам Дракула, парень, по сути, максимально близкий каждому, кто пытается выжить рабочий четверг. Ночной образ жизни, боязнь яркого солнечного света и острое желание присосаться к какому-нибудь источнику энергии, чтобы просто дотянуть до конца дня. Слушаешь песню и думаешь, да мы все тут немного Дракулы к концу недели. И, кстати, если после этого трека тебе тоже захотелось добавить вечеру немного такой готической атмосферы и пересмотреть что-то тематическое, искренне рекомендую шедевр Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула» 1992 года с Гэри Олдманом, Киану Ривзом и Вайнонной Райдер. Пару крутейших фактов, после которых этот фильм точно стоит пересмотреть. Во-первых, Коппола принципиально отказался от компьютерной графики. Все эти жуткие, завораживающие эффекты с тенями, превращениями, гипнозом создавались по старинке с помощью зеркал, двойной экспозиции и пушечным задом наперед пленки. А во-вторых, Гэри Олдман настолько глубоко вжился в роль графа, что во время съемок нанимал специального преподавателя по вокалу, чтобы понизить свой голос на целую октаву и сделать его поистине потусторонним. Так что заноси фильм в планер на вечер, настраивайся на уютный свет. Ну а пока продолжаем заряжаться классным узлом на Радиус FM. Послушаем с тобой до конца этого часа Sony Fodero, D.O.D., Poppy Bascom с треком Think About Us, а также авторскую программу от Натальи Ленской, где она расскажет об отношениях с окружающими людьми прямо по курсу «Вселенские истории».
1: Реклама.
2: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Эшменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Эшменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
4: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был 6-летний Миша. На семейных праздниках взрослые всегда просили его сделать что-нибудь для всех. Прочитать стихотворение, спеть. Однажды Миша тихо сказал «не хочу». В комнате сразу стало тихо. Нельзя отказывать взрослым. И Миша все-таки вышел. Только радости от этого уже не было.
3: Не понимаю. Разве плохо научить ребенка быть вежливым?
2: Быть вежливым хорошо, но вежливость и отказ не связаны. Психологи считают, что умение говорить «нет» – один из важных навыков здоровых личных границ. И формируется он именно в детстве.
3: То есть, если ребенок отказался обнять кого-то, это не обязательно каприз.
2: Возможно, он устал, стесняется. Это не значит, что ребенок невоспитанный. Это значит, что у него есть свои чувства. Конечно, в ряде ситуаций выбор ограничен. Например, чистить зубы или пристегиваться в машине необходимо. Но во многих других случаях у ребенка есть право выбирать.
3: Получается, не все, что говорят взрослые, должно выполняться автоматически.
2: Именно так. Есть исследования, которые показывают, дети, чьи чувства и границы уважают, легче учатся говорить «нет» опасным предложениям и реже становятся жертвами давления со стороны сверстников или взрослых.
3: Что могут сделать родители?
2: Не воспринимать каждое «нет» как непослушание. Иногда за ним стоит не протест, а потребность быть услышанным. Давать выбор там, где это возможно. Учить ребенка отказывать уважительно. Не грубить, а спокойно говорить «спасибо, но я не хочу» или «мне сейчас некомфортно». И самое важное – показывать своим примером, что взрослые тоже могут отстаивать границы спокойно и без чувства вины. И, пожалуй, одна из самых важных вещей, которым могут научить родители, это не только говорить «спасибо», но и спокойно произносить маленькое слово «нет», когда оно действительно необходимо.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Так, на часах ровно 12, полдень четверга. Если в четверг ты почувствовал, что батарейка медленно, но верно куда-то стремится к нулю, поздравляю, это абсолютно нормальная реакция организма на близость пятницы, и четверг в это время — это тот самый экватор, когда организм уже настроен на отдых, а календарь вот намекает прям-таки, что надо еще немного поработать, поэтому ловим проверенный лайфхак, как быстро взбодриться без пятой чашки кофе. Просто смени картинку, встань с кресла, сделай подтягивание с выражением лица «я решаю важные вопросы». И ближайшие полчаса наслаждайся классной музыкой в эфире Радиус FM. Тебя ждут 10 топовых треков без рекламы разговоров. Послушаем Эйо Ласт треком «Хамай». Ранее в твои динамики ворвется Дэвид Гетта и Биби Рекса «I'm Good». Ну и раньше всех в нашем эфире Дамиана Давид и его по-настоящему летний «Next Summer». Встречай! Слушай музыку, не забываем прокачивать наш эфир. Заходи на сайт radiusfm.by, проходи наш музыкальный тест. Ты не просто влияешь на плейлист нашей радиостанции, но и получаешь шанс забрать крутой подарок, новенький аэрогриль. Прошел тест, и хрустящие крылышки к ужину уже практически у тебя на столе. Поэтому пока тянешься на наш официальный сайт, чтобы пройти тест, узнаем с тобой самые актуальные новости. А в Беларуси тем временем полдень. Привет, ты на Радиус FM. О самых актуальных событиях к этой минуте тебе расскажет Наталья Ленская. Наташа, привет.
2: Привет, Кирилл. В этом выпуске я расскажу о новых подходах к продвижению белорусского кино и о том, какой орган лучше всего прокачивает обычная прогулка.
3: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: быстрее до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: В Грузии в ДТП с микроавтобусом погибли 4 белорусов, еще 15 человек пострадали. Всего в машине находились 19 наших соотечественников. 4 госпитализированы в больнице Азургети и Чахатури, 11 в республиканскую больницу Батуми, 2 из них в реанимации. Министры здравоохранения Беларуси и Грузии находятся на связи для координации помощи пострадавшим. Александр Лукашенко вручил ключи от новых автомобилей BLG передовикам уборочной компании прямо в поле агрокомбината Ждановичи. Подарки за рекордные результаты на жатве получили 3 работников ОАО «Кухчицы» Клецкого района. Павел Шутило, Виталий Кишко и Андрей Алексейчик. Президент уже вручили символический сноп по случаю намолота 2 миллионов тонн зерна в Минской области. На что глава государства призвал не останавливаться и брать ориентиры на 3 миллиона тонн. Белорусское кино будут активнее продвигать в прокате и привлекать к съемкам частных инвесторов. Об этом заявил министр культуры Марат Марков на встрече с жителями Лиды в рамках проекта «Пульс страны». Сейчас в Беларуси ежегодно выпускают около 20 новых картин, но большинство зрителей о них даже не слышали. По словам министра, чтобы вернуть интерес к отечественным фильмам, прокатчики должны узнавать о новинках еще на стадии сценария. Почти 40% территории Европейского Союза охватила аномальная засуха. Из-за сильной жары и отсутствия дождей в регионе существенно пострадало сельское хозяйство. Жара высушила пастбища, а также ударила по производству вина, оливкового масла и зерновых. Во Франции, например, урожай кукурузы может стать минимальным с 1980 года. Регулярные физические нагрузки улучшают работу мозга гораздо быстрее, чем меняют форму тела. К такому выводу пришла психолог Рио Уилсон. По ее словам, даже обычная 20-минутная прогулка стимулирует выработку гормонов, снижает стресс и повышает концентрацию внимания. При этом прилив энергии и улучшение настроения можно почувствовать уже через 10 минут активного движения. И последнее на Радиус ФМ – новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность без осадков и ветер умеренный, местами порывистый. Днем в Витебске плюс 19-21, в Гомеле, Могилеве и Минске плюс 20-22, в Гродной, Бресте 22-24 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 3 минуты Jonas Brothers, красавчики, которых только что выдали в нашем эфире настоящую эмбуль, называется Sucker. И если тебе этот трек действительно зашел, не забывай за него обязательно голосовать на нашем сайте radiusfm.by в разделе «Что играло». Ставь лайк своим любимчикам, чтобы в ближайшее время их было как можно больше в нашем эфире. И в принципе, эта песня о сильной радостной любви к своим партнерам. Группа поет о самоиронии и уверенностью. Они без ума от тех, кого любят, и рады этому мужественно и веселому заявлению. И слово «Sucker» в названии чаще всего переводится как «падок», «слепо влюбленный человек». То есть тот, кто безумно от кого-то и влюблен, и не может устоять перед этой прекрасной любовью. Поэтому люби наши треки, либо как раз-таки, если тебе какие-то треки уже надоели в нашем музыкальном тестировании, также на сайте radiusfm.by, ты можешь поставить дизлайк, либо лайк тем трекам, которые тебе по душе. Но уже в ближайшие несколько минут мы с тобой послушаем Naked и Portugal The Man с треком Glide, и заодно через 5 минут поиграем в нашу игру Gift Time, раздадим крутой подарок, абонемент в сеть фитнес-клубов Адреналин, бесплатный, который достанется кому-то из вас на целый месяц занятий. Поэтому не упусти эту возможность и заодно лови прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, без осадков, ветер умеренный, местами порывистый. Днем в Витебске 19-21 тепла, в Гомеле, Могилеве и Минске плюс 20, плюс 22. В Гродно и Бресте 22-24 со знаком плюс. Через пару минут Naked и Portugal The Man, а пока небольшой рекламный блок.
1: Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
1: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Реклама.
4: Алиса, включи топовую музыку.
5: Извини, но нет.
4: Чего нет?
5: Подписки.
4: А что можно слушать бесплатно?
5: Радиус FM.
4: Алиса?
5: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Time на Радиус FM.
1: 12.42. Так, если дождливый, прекрасный какой-то день может испортить тебе настроение, ну, несмотря на то, что прямо сейчас похолодало, лето уже как-то по-другому чувствуется, по-осеннему, что ли, у меня для тебя классный повод. Игра Gift Time. У нас сегодня на кону безлимитный абонемент на целый месяц занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин». Это твой персональный пропуск в мир топовых тренажеров, крутых групповых занятий и мощнейшего фитнеса в Минске. И чтобы забрать этот приз, тебе нужно ответить на один очень интересный вопрос из мира железного спорта. Но сначала строгая инструкция, куда отправлять свои ответы. Прямо сейчас бери в руки телефон, заходи в наше официальное сообщество Радиус FM в Телеграм. Обрати внимание, заходить нужно именно в группу, а не писать в наш личный аккаунт. В самой группе в самом низу экрана найди круглый значок чата, нажимай на него и присылай свой вариант. А вопрос у нас сегодня с конкретной исторической деталью. Слушай внимательно, в честь какого известного человека, который изначально вообще не имел отношения к спорту, назван один из самых популярных профессиональных тренажеров для проработки мышц ног, а именно тренажер для гак-приседаний. Вариант 1. В честь французского инженера-мостостроителя Жана Гака. Вариант 2. В честь знаменитого российского борца и циркового атлета Георга Гакеншмидта. И вариант 3. В честь немецкого врача-ортопеда Ганса Гака. Один из этих людей навсегда вписал свое имя в историю мирового фитнеса и заставил миллионы людей прокачивать квадрицепсы. И ровно у тебя есть два музыкальных трека, чтобы зайти в нашу группу Радиус FM Telegram, открыть чат внизу экрана и прислать правильную цифру. 1, 2 или 3. А через два трека подведу итоги, назову имя победителя.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Time на Радиус FM.
1: 12.49, подводим итоги нашей игры Gift Time, и два музыкальных трека очень быстро пролетели, и тем временем за 5 минут буквально наш телега просто разрывается от количества сообщений, которые нам вы присылаете. Ребят, всем огромнейшее спасибо, но сегодня у нас есть победитель, которому достается безлимитный абонемент в сеть фитнес-клубов Адреналин, и прежде чем я озвучу его имя, давайте к правильному варианту ответ. Напомню, мы проверяли вашу эрудицию, спрашивали, в честь кого назван один из самых популярных и эффективных тренажеров для ног, ГАК-машина так называемая. И правильный ответ — это номер 2. Легендарный тренажер назван в честь знаменитого российского борца, циркового атлета и первого чемпиона мира по вольной борьбе Георгия Гакеншмидта. И сегодня вот эти громкие овации раздаются для нашего пользователя, который раньше всех отправил правильный вариант ответа. Его зовут Стас. Стас, мы тебя поздравляем. Безлимит и абонемент на целый месяц в сеть фитнес-клубов Адреналин отправляется прямиком к тебе. Ну и для всех

0: создаем мебель для жизни.
1: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
2: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
1: Почему ты раньше молчала?
3: Все для школы и творчества в 3 цены.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Билвеб-кассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на bilweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
5: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
6: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
8: На Радиус FM.
7: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
8: «Автодрайв».
7: На Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах 13, за окном четверг. Сегодня особенный день. 13 августа свой официальный день рождения отмечает такой незаменимый предмет нашего мегаполиса, как обычное такси, а точнее специальный автомобильный счетчик таксометр. Именно 13 августа в 1907 году на улице Нью-Йорка впервые выехали первые профессиональные машины с привычным шашечным ритмом. И с тех пор жизнь всех, кто опаздывает на встречу или возвращается домой после ярких вечеринок, изменилась навсегда. Так что если прямо сейчас едешь где-то на заднем сиденье и смотришь на дорогу, самое время мысленно поздравить водителя и порадоваться то, что на Радиус FM начинается целая получасовая крутая программа. Мы послушаем 10 топовых треков подряд, без реклам разговоров, среди которых у нас сегодня Heal My Heart от Иманбека You Notice. Также тебя ждет глубокий атмосферный трек Halo от Ibn. Ну и кроме этой атмосферной работы послушаем с тобой зажигательный, заряжающий трек Wild от Альберта Брайда. Если в тебе просыпается под этот трек самая настоящая дикость, значит, ты в правильном направлении, ты на Радиус FM, и в ближайшие несколько минут мы с тобой обсудим самые актуальные новости, после чего продолжим наш музыкальный нон-стоп. Это Радиус FM, Беларуси, 13 часов. Привет! Все самые актуальные, свежие и важные новости к этому часу тебе готова рассказать Наталья Ленская.
2: Привет, Кирилл. Далее расскажу, кто подал в суд на Трампа и какие птицы первыми улетают от нас на юг.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко предложил внедрить более избирательный подход к субсидированию сельского хозяйства. Во время рабочей поездки в Минскую область глава государства подчеркнул, что господдержка должна быть точечной. Нам надо серьезно подумать в сельском хозяйстве, чтобы за каждый виск и писк поросенка мы деньги не платили. Это бизнес, сказал президент. В Беларуси началась рассылка извещений по транспортному налогу за прошлый год. Он входит в единый имущественный платеж и начисляется на автомобили, которые стояли на учете в ГАИ. Сумма рассчитывается индивидуально. Она зависит от массы машины, количества мест и периода владения. Внести оплату нужно не позднее 16 ноября, а проверить начисление уже можно в системе ЕРИП или личном кабинете налогоплательщика. В Беларуси начинается сезон большой осенней миграции пернатых. Первыми в теплые края еще в конце лета отправляются черные стрижи, кукушки и волги. В августе и сентябре к отлету готовятся аисты. Белые собираются в шумные стаи и держат путь до самой Южной Африки, а черные предпочитают мигрировать поодиночке. На Дональда Трампа подали в суд из-за нового сервиса в соцсети True Social, который предоставляет платный ранний доступ к его постам за $100,000 в месяц. Истцы, медиа-организации и правозащитники называют эту схему неконституционной и коррумпированной. По их мнению, президент не должен зарабатывать на продаже государственной информации, влияющей на финансовые рынки. Через суд они требуют заблокировать платную подписку. В Кембридже начнут выращивать миниатюрные человеческие органы из клеток пациентов для более точного тестирования лекарств. На проект выделили 20 миллионов фунтов стерлингов. Органоиды помогут ученым изучать развитие рака, неврологических и кишечных заболеваний, а также позволят существенно сократить использование животных в лабораторных исследованиях, где более 90% испытаний оказываются неэффективными для людей. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный, умеренный. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса. В Бресте ночью 8-10 тепла, днем 24-26. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. И в Минске ночью 11-13, днем 21-23 градуса. В студии работала Наталья Еленская. Служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: 13.32, экватор нашего дня официально пройдено. На Радиус FM только что отгремел культовый и супер стильный трек от Tiësto The Business. Название переводится как «бизнес» или «какое-то дело», и этот ритм буквально заставляет почувствовать себя боссом крупных сделок и важных переговоров. И, кстати, про серьезный бизнес социологи решили выяснить, какая самая частая и забавная причина мешает людям быть продуктивными на работе, и выяснили, что почти 40% сотрудников тратят до 2 часов в день на так называемые встречи, которые вполне могли бы быть простым сообщением в мессенджере. А еще одна зарубежная IT-компания пошла дальше и официально ввела в офис услугу кошачьего менеджмента. Пригласила пушистых котов из приюта, чтобы они ходили по столам во время совещаний и снимали стресс. В итоге производительность выросла, правда, половину отчетов теперь приходится переписывать, потому что коты случайно нажимают лапками на клавиатуре. Так что, если у тебя сегодня тоже кипит работа, помни, главный бизнес этого дня — не перегружать себя и вовремя сделать паузу. Ну а чтобы никакие перемены погоды не сорвали твои деловые и личные планы на этот день, давай узнаем, что приготовили синоптики прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем 20-22 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью обещают от 8 до 10 градусов, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 со знаком плюс. В Гродно ночью от 10 до 12 градусов, днем 23-25 выше нуля. Ну а в Минске ночью обещают от 11 до 13, а днем 21-23 со знаком плюс.

0: Смертикамед. Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонапас.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
5: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
7: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
8: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе.
9: Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
10: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
11: Реклама.
12: Шоу с толком.
13: Сегодня в шоу с толком.
14: У нас в гостях руководитель Центра развития математических способностей и интеллекта Ольга Анисимова. И вместе мы обсудим, как правильно готовиться к ЦТЭ и не ошибиться при выборе репетитора.
13: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: цитата.
1: 13 часов 41 минута. Прямо сейчас раздаем подарки в нашей игре «Акуна цитата». На кону у нас флакон духов от бренда iParfum. И все, что нужно сделать тебе, просто прямо сейчас зайти в нашу официальную группу в Telegram. Она называется «Радиус FM». Напомню, ребят, не в аккаунт по номеру телефона, а именно наша официальная группа. Для этого тебе просто достаточно в поисковике вбить слово «Радиус FM». Все, тебе высветится наша группа, заходи в нее. И в самом низу у тебя будет значок такой кругленький в виде сообщения, в виде чата. Вот нажимай на него и готовься прислать правильный вариант ответа на мультяшный вопрос. Сегодня в очередной раз загадываем фразу из какого-то известного мультипликационного сюжета. Давай прямо сейчас внимательно послушаем.
2: А ну вставайте, басурмане, на бой честный! Отведайте силушки богатырской!
3: Ой, дурак!
1: Какая-то ситуация, заварушка получается. И из какого же мультфильма прозвучала данная фраза? Вариант 1 – Алеша Попович, Тугарин Змей. Вариант 2 – Добрыня Никитич и Тугарин Змей. Вариант 3 – Илья Муромец и Соловей Разбойник. Быстренько присылай свою правильную версию в нашу студийную группу в Telegram Radius FM. Через два трека подвожу итоги и называю имя счастливчика, который заберет флакон духов от бренда iParfum.
0: Проведи день на волне топовой музыки.

0: Акуна цитата.
1: 13:47. Ну что, подводим итоги нашей игры Акуна цитаты. Прямо сейчас выбираем того самого мультяшного Шерлока, который сразился лучше всех в нашей битве и первым прислал правильный вариант ответа на вопрос, из какого мультфильма мы вырезали фразу. Давай сейчас еще раз ее послушаем.
2: А ну вставайте, басурмане, на бой честный! Отведайте силушки богатырской!
1: И это действительно была мультипликационная лента, которая называется «Алеша Попович и Тугарин Змей». Вот эти громкие аплодисменты прямо сейчас раздаются для Тани Зайцевой. Поздравляем, Таня, город Гомель. Номер телефона заканчивается на 9446. Танюш, флакон духов от нашего бренда iParfum достается именно тебе. Ну и для всех еще раз напоминалочка. Ваш идеальный шлейф с iParfum. 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит вам ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, а главное доступный. iParfum – аромат вашего настроения. Ну и за твое топовое настроение продолжает отвечать Радиус FM. До конца этого часа слушаем в своих динамиках Оффенбаха с треком Be Mine. Ну а я, Кирилл Громов, ставлю на паузу наше с тобой общение. Услышимся уже завтра. Ну а в следующий час будешь врываться в компании Леши Якимовича, поэтому классного тебе четверга, классного ожидания пятницы и предстоящих выходных. Пока-пока, услышимся.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
3: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
4: ИИ-помощник
5: «Нормативка Бай».
4: Быстро, четко, надежно.
6: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
7: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
8: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
9: Элема запускает большую распродажу. Всего два дня, с 12 по 13 августа. Скидки минус 50% на летнюю коллекцию 2026 года. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-02-99 или на сайте elema.by.
10: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные.

слушай в эфире «Радиус FM» по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM» – заряжающие треки. «Радиус FM» – модная музыка. «Радиус FM» – горячие новинки. «Радиус FM» – музыка днем и ночью. «Радиус FM» – волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой Леша Якимович. У нас четверг, 13 августа. И четверг, знаешь, это вот такой день, когда рабочая неделя уже практически позади, но только психологически, потому что физически ты все еще сидишь за рабочим столом и делаешь максимально глубокий и задумчивый вид перед монитором. Ну или реально работаешь здесь кому как. Но чтобы все же дотянуть до долгожданной пятницы без лишнего стресса, с максимальным комфортом, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров. Только ты самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Ларин с треком Warning Signs. Название трека переводится как «тревожные звоночки». Это когда коллеги в чате начинают писать тебе слишком вежливо. А идем дальше. Не менее топовый трек от Минелли. Ну и самым первым прозвучит Алекс Уоррен с треком «Ordinary» — «Обычный». Ну что ж, делай звук на максимум, расслабляйся, ни о чем не думай, ни о какой работе ближайшие 30 минут и просто кайфуй, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 14.01, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
2: Привет. Сейчас расскажу о помощи белорусским туристам после катастрофы в Грузии и новых рейсах Белавии.
3: Партнер начала часа – Белбетфест.

0: и до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Беларусь окажет всю необходимую помощь пострадавшим и репатриирует тела погибших соотечественников после трагического ДТП в Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Руслан Воронков. На месте происшествия продолжают работать сотрудники белорусской дипмиссии, а в ближайшее время к ним присоединится посол. Напомню, в результате аварии с микроавтобусом погибли 4 белорусов, еще 15 человек доставлены в больницы. Повышение рождаемости и укрепление института семьи остаются ключевым приоритетом развития Беларуси. Об этом заявила депутат Палаты представителей Ирина Довгала. Парламентарий подчеркнула, что в стране созданы уникальные условия для поддержки родителей, включая 3-летний декретный отпуск и систему государственных пособий. По ее словам, главная задача ведомств, системы образования и СМИ сейчас – сформировать у молодежи осознание ценностей крепкой и многодетной семьи. Белавия вводит дополнительные рейсы из Минска в Тель-Авив. В сентябре самолеты по этому маршруту будут летать чаще. В расписание добавили вылеты 1, 15, 22 и 29 числа. В пресс-службе перевозчика отметили, что решение принято из-за высокого спроса на направление. Актуальный график полетов и билеты уже доступны на официальном сайте. К международным новостям. Организация Объединенных Наций теряет былое влияние и переживает медленную смерть. Такое заявление сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который претендует на пост следующего генсека ООН. По его мнению, организация перестала быть ключевым игроком в урегулировании мировых конфликтов и не справляется с решением острых социальных и климатических проблем. И в завершение о кризисе в фармацевтической сфере у соседей. В Латвии практически исчезли круглосуточные аптеки. На всю страну их осталось всего 6. Главными причинами называют острую нехватку специалистов-фармацевтов и нерентабельность ночной торговли. При этом в Минздраве республики решение этой проблемы пока не предлагают. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 58 копеек, 10 китайских юаней 4,44. И коммерческая информация. Новое подразделение Белинвестбанка открылось в торгово-общественном центре «Авиамолл» в центре Минска. Теперь осуществить привычные финансовые операции можно во время шопинга или делового обеда. Новый офис Белинвестбанка – полноценный центр финансовых решений, оснащенный современными технологиями, зоной комфортного обслуживания и удобным временем работы. А установленный современный банкомат с функцией приема наличных денежных средств «Кэш Ресайклинг» позволит клиентам осуществлять важные финансовые операции самостоятельно, независимо от режима работы подразделения. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный, умеренный. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса. В Бресте ночью 8-10 тепла, днем 24-26. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. И в Минске ночью 11-13, днем 21-23 градуса. В студии работала Наталья Еленская. Служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: Эва Макс со своим главным треком про легкое безумие и вообще, на самом деле, тем рабочий. Вот ты смотришь на человека, ну, вроде все красиво, да, внешне, а потом бац, понимаешь, что у него в голове творится, ну, просто какой-то лютый хаос. Но ладно, люди, иногда сама история выдает такой сюр, что хоть руками разводи. И тут дайверы погрузились на 46 метров и нашли древнеримский корабль возрастом 2100 лет. И знаешь, что там лежало? Сотни амфор с вином. То есть чуваки 2000 лет назад загрузили целое судно винишком, поплыли через море и просто его утопили. И вот это я понимаю. Вот кто-то организовал такие скромные посиделки, которые, ну, слегка вышли из-под контроля. Так что, если у тебя сегодня что-то валится из рук или кажется, что все идет не по плану, вообще не парься, ты хотя бы... ты хотя бы не затопил целый флот с вином, и все у тебя нормально, а день только разгоняется, и ты обязательно со всем справишься. Но чтобы твои планы гарантированно не пошли ко дну завтра, давай быстро глянем, что у нас там по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 20, плюс 22. В Гомеле и Могилеве ночью 8-10, выше нуля, днем 21-23 градусов тепла. В Бресте ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем 24-26, выше нуля. В Гродно ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 23, плюс 25. В Минске ночью 11-13, выше нуля, а днем 21-23 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Don't Wanna Go Home на Radius FM. И, ну, это трек чисто о том самом состоянии, вот когда ты уже вышел с работы, ты счастливый, там, зашел кофейку, взял, все уже, едешь в сторону дома, приезжаешь и просто сидишь в машине минут так 10-15 и вроде сам не понимаешь, почему, но и при этом домой как-то не особо хочется идти. И нейробиологи доказали, что когда твой мозг перегружен за весь день, ну, в нем закипают нейромедиаторы, и твое желание не ехать сразу домой или не идти, это не лень, это просто подсознательная защита и попытка вернуть себе вот это личное время. И так что если ты там, когда по вечерам приезжаешь домой и просто специально едешь чуть медленнее или нарезаешь пару кругов, то не вини себя в этом, все в порядке, ты просто восстанавливаешь свой, так сказать, баланс. Вот, и я тебя в этом полностью поддерживаю, так что не парься. Ну а ты на Radius FM не переключайся, слушай самые топовые треки и также авторскую программу от Олеси Матусевич Технодзен, где узнаем чуть больше из мира техники.
1: Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу, если наша классная не пришлет новый.
1: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
1: Светофор. Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
5: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
5: В движении на Радиус FM.
1: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: прогулках. Проблема вся в том, что существующие профессиональные GPS-трекеры стоят неоправданно дорого, а обычные брелки вроде AirTag за пределами людных мест часто теряют связь. В итоге перед родителями встает выбор – либо переплачивать огромные суммы, либо постоянно жить в напряжении. Но дать семьям надежную защиту и спокойствие без удара по бюджету можно с помощью всего одного девайса.
1: Технозам.
0: Этот девайс – StepSafe Kids. Компактный и доступный полноценный сотовый GPS-трекер для детей. Его создал 17-летний разработчик Эшвин, который задался целью сделать технологию точного определения координат доступной для любой семьи. Главная фишка – это реальная безопасность без переплат и слежки. Гаджет, работая через сотовую сеть, передавая точные координаты в реальном времени и моментально присылает уведомления, если ребенок покидает заданную безопасную зону. В нем принципиально нет микрофона, чтобы ребенок не чувствовал себя под наблюдением. А сам трекер защищен от воды, держит заряд до 4 дней и легко крепится на ремень, рюкзак или карман. Выглядит при этом как часы от машины. Обойдется сам гаджет примерно в 50-60 долларов. Это около 145-175 белорусских рублей. Лично мне кажется, это отличное доказательство того, что детская безопасность не должна быть роскошью, а современные технологии могут дарить родителям спокойствие по честной цене.
1: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки. Yeah.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, слышимся с тобой в этот четверг, 13 августа, на связи все так же Леша Якимович, и четверг в целом, знаешь, день такой уникальный, работать уже максимально лень, потому что мыслями ты одной ногой в пятнице, а там и до выходных недалеко, но просто вот взять и уйти домой почему-то нельзя, да, вот спрашивается почему. Поэтому главный план на остаток этого четверга – это создавать видимость бурной деятельности и просто лишний раз не попадаться на глаза начальству, чтобы не накинули каких-то новых безумных задач. Ну а чтобы дотянуть до конца рабочего дня было проще и комфортнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, только ты и самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой топовый трек «Shut Up and Dance». Также у нас прозвучит Роберт Кристиан с треком «The Day Before». Переводится название трека как «День перед», и это идеальное описание четверга, потому что его главная и единственная, наверное, заслуга в том, что сразу за ним идет пятница, ну и самым первым у нас прозвучит топовый трек «One and Two» от дуэта «Алекс Альта» и «KDDK». Ну что ж, это были только первые три трека, еще 7, всего 10. В общем, ты точно не пожалеешь, что остался с нами. Делай звук погромче и просто кайфуй, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 15 часов. Привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, Леша. На этот раз расскажу о студенческих стройотрядах на объекте года и об интриге в мировом женском теннисе.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси продолжается рост числа многодетных семей. Сегодня их уже порядка 118 тысяч, а воспитывается в них каждый четвертый ребенок страны. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты Юлия Бердникова. Она подчеркнула, что государственные меры поддержки приносят реальные плоды. По сравнению с 2009 годом, количество семей с тремя и более детьми в республике практически удвоилось. Строительство Национального музея и Парка народного единства вышло на финишную прямую. Работы на объекте ведутся круглосуточно в три смены, чтобы подготовить комплекс к скорейшему открытию. В подготовке помещений и благоустройстве территории строителям активно помогают студенческие отряды. Сейчас на площадке трудятся 6 отрядов из Полоцка, Бобруйска и Российской Пензы. К международным событиям Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Поездка вызвала резкую реакцию в Токио. МИД Японии вызвал российского посла и выразил решительный протест. А премьер-министр страны назвала визит неприемлемым. В Москве на претензии отреагировали сдержанно. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что острова остаются российской территорией, и никакие заявления японской стороны этого не изменят. В Германии аномальная жара привела к массовой гибели людей. С начала сезона умерли около 12,5 тысяч человек. По данным Института имени Роберта Куха, эти показатели существенно превышают пиковые значения последних 10 лет. Самым тяжелым периодом стал конец июня, когда при 40-градусной жаре всего за одну неделю скончались почти 9600 человек, в основном люди преклонного возраста. На спорте Арина Соболенко уступила первое место в чемпионской гонке WTA представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Это произошло из-за раннего вылета белоруски на турнире в Торонто и успешного выхода Рыбакиной в финал. В мировом рейтинге Соболенко пока сохраняет первую строчку. Однако в случае победы соперницы в решающем матче турнира ее преимущество сократится всего до 4 очков. И последнее. Мы знаем, какую песню ты ищешь. Загляни на сайт radiusfm.by. В разделе «Что играло» хранится вся история нашего эфира. Заходи и находи свои топовые хиты. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный, умеренный. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса. В Бресте ночью 8-10 тепла, днем 24-26. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. И в Минске ночью 11-13, днем 21-23 градуса. В студии работала Наталья Еленская. Служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Вот так ребята ищут тот самый рай, где тебя никто не трогает, не задает глупых вопросов и не заставляет изображать бурную радость. И слушай, на самом деле я их тоже понимаю. Нам всем периодически жизненно необходимо выдохнуть и просто вот побубнеть в тишине. И, кстати, научная база под это уже подведена. Ученые исследовали школьников и официально подтвердили, что если человек хочет побыть в одиночестве, это не значит, что с ним что-то не так. Это он просто восстанавливает ресурс. Оказывается, здоровый баланс — это когда ты можешь пойти с компанией, а можешь сказать: «Ребят, я сегодня пас», и просто восстановить свою менталочку. И главное, эксперты прямо просят: не надо насильно заталкивать человека в кружки и коллективы, если ему сейчас кайфово наедине с собой. Так что, если ты сегодня тоже решил взять паузу, пройтись в одиночку и просто послушать музыку, то красавчик, ты все делаешь правильно, восстанавливай менталочку. Наука в любом случае на твоей стороне, и я тоже. Главное, чтобы личный рай не испортил внезапный дождь. И давай прямо сейчас послушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 20, плюс 22. В Гомеле и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, а днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем 24-26 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 23, плюс 25. В Минске ночью плюс 11, плюс 13, днем 21-23 градусов тепла.
1: Реклама. Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, оркестр Брестская область, филармония. МТС 727-95-46.
2: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
4: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Тедди Свим с треком «Мистер Новитал». BTS красавчики забрали второе место с треком «Свим». Ну а золото нашей рейтинговой таблицы досталось Тейм Импала и Дженни с треком «Дракула». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: BTS треком Swim, и на самом деле это чистая правда. Вся наша жизнь — это попытка красиво грести и делать вид, что ты полностью держишь все под контролем, хотя на самом деле просто пытаешься не нахлебаться проблем на ровном месте. И даже нейробиологи доказали, что когда твой мозг чувствует, что вокруг полный шторм из-за задачи и какой-нибудь суеты, он автоматически включает режим жесткой концентрации и замедляет пульс. В общем, простыми словами, вся твоя паника — это не слабость, а такая скрытая сверхспособность. Организм сам прекрасно понимает, когда пора перестать суетиться и начать уже выруливать из какой-то проблемы. Так что если сегодня жизнь снова подкидывает волну за волной, забей, ты совсем справишься отлично, я в этом уверен. Греби в своем темпе, ну а за ритм отвечает Radius FM. Здесь самые топовые треки, так что тоже не переключайся.
1: Реклама. Возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ, мы создаем мебель для жизни.
2: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
1: В три цены.
2: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
1: В три цены.
2: А выгодные цены?
1: Вы уже знаете ответ.
2: Все для школы и творчества. Три цены.
3: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM». Заряжающие треки. «Радиус FM». Модная музыка.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Четверг, 13 августа, на связи все так же Леша Якимович, и выходные уже отчетливо видны на горизонте, но рабочие задачи все еще требуют тоже внимания. И я считаю, самое время немного встряхнуться, тем более, что сегодня в мире отмечается Международный день левшей. И левши в целом составляют всего около 10-12% населения планеты и славятся своим умением мыслить нестандартно. И сегодня хороший повод забить на все условности, сломать привычные шаблоны, и взглянуть на рутину под другим углом и сделать этот день чуть ярче. И на Радиус FM мы всегда за нестандартные решения и, главное, качественный звук. И поэтому лови наш фирменный музыкальный нон-стоп. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, без пауз. Только ты — самая топовая музыка. И послушаем с тобой Fastboy Topic с треком Forget You. Этот трек советую слушать в первой половине дня, чтобы задать хороший ритм и быстро разгрести накопленные дела. Идем дальше. Тиесто с треком Lay Low. Но этот трек хорошо подходит для дневного перерыва, когда нужно полностью перезагрузить голову и сбросить всю накопившуюся усталость. Ну и самым первым у нас прозвучит Zayn с треком Die For Me. Но этот трек хорошо вписывается вечером по пути домой, чтобы сбавить темп, выдохнуть и настроиться на уютный долгожданный отдых. В общем, не бойся сегодня быть не как все, выбирай свой ритм и просто кайфуй от хорошей музыки. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица, 16 часов, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, Леша. Сейчас расскажу, зачем в детсадах массово создают ясельные группы и как остановить кариес без бормашины.
3: Партнер начала часа – Белбет Фест.
4: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
5: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
2: В Грузии задержан водитель микроавтобуса с белорусскими туристами, попавшего в смертельное ДТП. По данным МВД, за рулем находился местный гражданин. По предварительной информации, он не обеспечил безопасное управление, из-за чего машина съехала с дороги и сорвалась в ущелье. Ведется расследование. Напомним, в результате трагедии погибли четверо белорусов, еще 15 человек, включая шестерых детей, получили серьезные травмы. Выйти из декрета раньше срока белорусским мамам станет проще. В детских садах рекордно увеличивают количество ясельных групп для малышей до 2 лет. К началу учебного года их число по всей стране вырастет до 600. Главная особенность – переход от короткого пребывания к полноценному режиму до 12 часов, а при необходимости даже круглосуточному. Проект поможет женщинам быстрее вернуться к карьере. На белорусских маркетплейсах появятся специалисты по работе с отечественными производителями. Такое решение приняли в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, чтобы существенно нарастить продажи белорусских товаров в интернете. К соглашению о сотрудничестве уже официально присоединились крупнейшие торговые онлайн-площадки и сервисы доставки. К международным новостям. Европейская авиация сменила многолетнего лидера. Легендарный лондонский Хитроу больше не является самым загруженным аэропортом континента. В июле его обошел международный аэропорт Стамбула. До пандемии Хитроу удерживал статус главных воздушных ворот Европы более 20 лет. Однако турецкий хаб стремительно вырвался вперед, устанавливая абсолютные рекорды с показателем в 290 тысяч пассажиров в сутки. А теперь об открытии стоматологов. Ученые научились останавливать кариес без сверления зубов. Клинически подтверждена эффективность раствора диаминфторида серебра для лечения детского кариеса без бормашины и уколов. В ходе исследования детям на 10 секунд наносили препарат на проблемные участки зубов, что останавливало разрушение молочных зубов в 54% случаев. Метод эффективно уничтожает бактерии, укрепляет ткани, правда, отмечается потемнение обработанного участка эмали. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 58 копеек и 10 китайских юаней 4,44. И последнее. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, нажми кнопку «Завершение» в финале. Только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный, умеренный. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса. В Бресте ночью 8-10 тепла, днем 24-26. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. И в Минске ночью 11-13, днем 21-23 градуса. В студии работала Наталья Еленская. Служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ». Волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Легендарный трек «As It Was» на Radius FM, и он про то, как раньше, что вот как раньше уже никогда не будет, увы. Вот ты сидишь, смотришь на свою жизнь и думаешь, да, перемены, что-то новое. Ну, слушай, не загоняйся, все, что происходит, все, что не происходит, все к лучшему. Главное, не уходить в крайности, а то люди в стремлении избавиться от прошлого иногда выдают, честно говоря, очень странные телодвижения. И вот тебе свежие новости с Кении. В Найроби таксист ночью привез пассажиров на кладбище. Начинает разворачиваться и видит следующую картину. Стоят типы в белых балахонах и на полном серьезе сжигают свежие цветы с могилы. В соцсетях сразу же паника. О боже, это ритуал. Сатанисты, секта, магия. Я думаю, там все куда проще. Ребята просто решили окончательно сжечь мосты с прошлым. Ну или кто-то подарил бывший букет, она его не оценила. И пацанская обида вышла на принципиально новый уровень. Короче, избавился от лишнего и сразу легче дышать стало. А вот и самое главное здесь, чтобы погода не подкинула нам своих ритуалов. Слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 20, плюс 22. В Гомеле и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, а днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 24, плюс 26. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. И в Минске ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 21, плюс 23.
1: Реклама. Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
2: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый «Нескафе Голд» 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены.
1: Реклама.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: трек, ну, такой чистый концентрат вот того самого невидимого притяжения, когда тебя буквально магнитом тянет к чему-то классному. Ну, вот ты понимаешь, да? Это вот как в конце тяжелого рабочего дня тебя с непреодолимой силой тянет принять горизонтальное положение. Сопротивляться бесполезно, это чисто физика. Но чтобы притянуть в жизнь еще больше правильных вибраций, прямо сейчас заходи на наш сайт radiosfm.by. У нас там проходит музыкальное тестирование. Правила простые. Слушаешь топовые треки, голосуешь за те, что реально понравились, и автоматически становишься участником розыгрыша аэрогриля. В общем, сочная еда сама себя не приготовит, так что давай скорее беги на наш сайт. Ну а мне с тобой нужно, увы, но прощаться, но я тебя не оставляю одного. В следующем часе здесь будет Оля Венская со своим автодрайвом. Будет очень много классной музыки, интересных новостей, советов и даже будет возможность выиграть топовые подарки. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Это было хорошо. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте, в 2 часа дня. Желаю тебе классного вечера. Прогуляйся, сделай что-нибудь классное. Ну и говорю тебе пока-пока.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества. Реклама.
2: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: А по дороге домой насладись, пожалуйста, хорошей погодой в столице, солнышком, которое ближе к вечеру выглянуло специально для тебя, закат которого, кстати, случится ближе к 9 вечера сегодня. Ну, а я, Ульвенская, буду сочинять для тебя самый классный, самый расслабляющий вечер под названием «Автодрайв» компании «Радиус ФМ» и, конечно же, топовой музыки. Поехали! 17.00 в Беларуси. Нам компанию по этому вечеру составляет Влад Кучко. Влад пришел в студию не с пустыми руками, во-первых, с хорошим настроением, во-вторых, у него стопка новостей самых интересных. Влад, о чем расскажешь? Привет.
2: Привет, Оля. Расскажу, какие изменения вводят для десятиклассников и что Александр Лукашенко подарил лучшим аграриям.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко посетил поля агрокомбината Ждановичи, чтобы лично поблагодарить передовиков жатвы за работу. В их числе Павел Шутило, Виталий Кишко и Андрей Алексейчик. Александр Лукашенко вручил каждому ключи от новых автомобилей «Белджи». Цифровой автомагазин «Новый сервис» планируют создать в Беларуси. Там соберут всю оперативную информацию о работе автолавок. Пользователи смогут в режиме реального времени получать уведомления о точном времени прибытия автомагазина, задержках пути или изменениях в расписании. Министерство образования решило изменить допризывную медицинскую подготовку школьников. Для десятиклассников юношей в программу включен 10-часовой курс по изучению и навыкам управления беспилотными летательными аппаратами. У девушек существенно расширен практический блок по медицинской подготовке, внедрены элементы тактической медицины. Поток Персеиды, затмение и парад планет. Сразу три ярких небесных явления за сутки. Вчера за космическим шоу наблюдали во всем мире. В разных частях Беларуси затмение выглядело по-разному. На Минское море съехались сотрудники планетария и десятки энтузиастов. Вооружались не только телескопами, но и камерами. В нашей стране была видна только частная фаза. Самые эффектные снимки из Гродно. У легендарного зубра-гиганта с трассы М1 теперь есть родственник. Новая скульптура также встречает путешественников на границе Брестской и Минской областей, только совсем в другой точке. Новый рогатый крепыш обосновался на границе Ляховического и Клецкого районов. Фигура собрана из множества вертикальных пластин, из-за чего конструкция напоминает гигантский объемный 3D-конструктор. Далее коммерческая информация. Новое подразделение «Белинвеста» открылось в торгово-общественном центре «Авиамолл» в центре Минска. Теперь осуществить привычные финансовые операции можно во время шопинга или делового обеда. Новый офис «Белинвестбанка» – полноценный центр финансовых решений, оснащенный современными технологиями, зоной комфортного обслуживания и удобным временем работы. А установленный современный банкомат с функцией приема наличных денежных средств «Кэш-ресайклинг» позволит клиентам осуществлять важные финансовые операции самостоятельно, независимо от режима работы подразделения. Это были все новости. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер западный, северо-западный умеренный. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 20-22. В Гомеле и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем 21-23 градуса тепла. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 24-26 выше нуля. Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 23-25 выше нуля. В Минске ночью 11-13 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все. Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: Точное драйвовое 17.13. Это топовая радиостанция Радиус ФМ. У меня для тебя хорошие новости. В мире появилась первая скорая помощь на солнечной энергии. И вот этой солнечной энергии хватит для того, чтобы автомобиль по очень важному делу мог проехать до 715 километров в солнечный день. Слушайте, вот такая хорошая новость пришла к нам из Нидерландов. И, к слову, эта машина может ездить на энергии от солнца и при этом одновременно питать медицинское оборудование внутри салона. Так что достижение, мне кажется, значимое абсолютно для всех стран. Ждем поступления этого интересного солнечного электрокара в продажу. Кстати, выглядит он очень футуристично и на какой-нибудь, может быть, выставке автомобиля. Я думаю, что в том числе заценили бы и дизайн. Но я уверена, тебя тоже подпитывает солнышко, которое сейчас в Минске. Хорошая погода установилась уже окончательно к вечеру в столице. Сейчас плюс 20. Хороший такой теплый, приятный ветер делает этот вечер особенно интересным и вдохновляющим. Давай-ка под топовую музыку Радиус ФМ продолжим строить маршруты по городу Минску.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Наше

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17:20, точное драйвовое. В курсе ли ты, что в Минске проходит очень интересный летний архитектурный фестиваль по 26 августа? Продлится это мероприятие. Что это мероприятие всегда включает? 10 кинопремьер о городской среде, дизайне, известных архитекторах, которые на большом экране в Беларуси вот расскажут тебе о своих достижениях и покажут, конечно же, тут же и комментарии действующих архитекторов. И не только. Кстати, вот сегодня, 13 августа, запланирован показ фильма «Сила утопии» или «Корбюзье», о строительстве целого города с нуля. И тут же будет сопровождение архитектора Саша Гамолина. Тебе все расскажет, объяснит. Это, мне кажется, касается абсолютно каждого из вас, потому что архитектура окружает нас везде. Это в том числе архитектура твоего внутреннего пространства, например, в квартире, в офисе. Так что эта встреча наверняка тебя вдохновит на то, чтобы, возможно, преобразить свою среду обитания.
0: «Автодрайв» на Радиус FM. Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.31, точное драйвовое у нас на горизонте. Пробуждающий тебя трек от Риты Ора. И речь не про то, что ты сейчас спишь, а про то, что, возможно, устал. Совсем, кажется, нет сил у тебя. А я считаю, что с такой музыкой можно далеко зайти этим вечером. И еще послушаем вместе с тобой, еще и споем, я уверена. «Юность» от группы «Добро».

0: Ходили слухи, что ближе к выходным погода вернется в жаркие показатели, достаточно высокие. Давай-ка прямо сейчас заглянем на сайт Белгидромета. Правда ли, что вот говорили в народе, или все-таки это были слухи?
1: Радиус FM о погоде.
0: Ну, в принципе, столбик термометра ползет вверх, и это приятно. Смотри, в Бресте уже плюс 26 будет завтра. Это прекрасная новость. Лето жаркое возвращается без осадков. Далее без осадков в Гродно плюс 25. В Минске 21-23 со знаком плюс. В Витебске прохладная история 20-22 со знаком плюс, зато без осадков. В Могилеве чуть теплее 21-23 выше нуля, тоже без осадков. Такие же показатели и в Гомеле до плюс 23. И дождь не ожидаем.

0: Смертикамед.
1: Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
2: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник
3: «Нормативка Бай».
2: Быстро, четко, надежно.
3: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Князством Сула. Подробязности на парк Сула-Бай.
5: Ну что, список покупок в школе закончился?
6: Угу, если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
7: Ехать в Билбланк!
5: Билбланк – более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
8: Элема запускает большую распродажу. Всего 2 дня, с 12 по 13 августа. Скидки минус 50% на летнюю коллекцию 2026 года. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
9: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
10: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
11: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».
12: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17:41 точное драйвовое, и самое время вдыхать аромат этого потрясающего летнего вечера. Немножко дождем пахнет в Минске, но это неплохо. Порой дает ту самую свежесть необходимую. А еще скажу, что у нас самый ароматный партнер iParfum готов вручить именно тебе флакон духов. Что для этого нужно? Зайти прямо сейчас в наш телеграм-канал Радиус ФМ, отгадать наш кибертрек. Отгадываешь, ждешь мой звоночек, играем, и в подарок тебе достается вот как раз-таки флакон духов от iParfum. Между прочим, это 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит тебе ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, самое главное, доступный. iParfum – аромат твоего летнего настроения.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: На Радиус FM Автодрайв. Кибертрек.
1: Кибертрек.
2: Точно драйво 18.50, и вы знаете, у нас тут Оля-ля на связи. Привет, алло. Алло.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Оль, давай скажем всем нашим самым топовым слушателям загадывать желание, пока мы с тобой общаемся в эфире, потому что я Оля, ты Оля, в общем, сплошное Оль-ля-ля. Кстати, вчера загадывала желание, звездопад же был, не пропустила?
3: Я пропустила, забыла.
2: О, проспала. Ну, я не знаю, может быть, сегодня повторение будет. Не забудь взглянуть на небо. А пока давай-ка поздороваемся с моим соведущим. Зовут его и Игорь, и он рад с тобой познакомиться.
3: Привет, привет.
1: Привет. Ну что, поиграем?
2: Ну, отвечаем.
3: Конечно.
1: Загружаю трек.
2: Итак, Игорь, скажу сразу, переначал какой-то очень знаменитый трек, подобрал немножко другие слова, но смысл оставил таким же, поэтому слушай внимательно слова и догадывайся, о каком знаменитом треке идет речь. Поехали!
4: Душа

0: даже прозвучало сейчас слово, которое есть в названии этого трека. Название из одного слова состоит. В принципе, если ты это слово назовешь, ты уже победитель. Ну или дам еще подсказочку. Это не просто исполнитель, это ну вот прям, можно сказать, целая группа. Так, поэтому, но название их тоже из одной буквы. Господи, из одного слова стоит. А буквок дам подсказочку. Ой. 5.
1: Там было тяжело, потому что было очень тяжело разобрать, что он там пел.
0: О, а если я скажу, что у группы очень вкусное название, у этой российской группы, которая вот пела эту самую песню, очень вкусное
1: ой,
0: название.
1: Ой, это, наверное, пицца тогда. О!

0: как будто что-то не хватало.
1: Не хватало пиццы, да.
2: Правильный ответ.
1: Этот крайний ответ приносит тебе не просто славу на всю страну, но еще в придачу подарок от нашего замечательного партнера iParfum. Мы же, девушки, обожаем ароматы, поэтому знаешь, что вместе с iParfum тропическое лето продолжается при покупке двух ароматов 30 мл, третий в подарок. В акции участвуют мужские, женские и унисекс ароматы и специальные летние подборки. Выбирай свою солнечную формулу на сайте iParfum.by или в магазинах iParfum по всей территории Беларуси. Я тебя поздравляю с подарком от iParfum. Ура! Ура!
0: Спасибо.
1: По-моему, Оля немножко в шоке. Ну, самое время, друзья, освобождаться от всех забот, от всех грустных мыслей, делать звук погромче и наслаждаться топовой музыкой Радио СФМ.
3: Автодрайв на Радио СФМ. Реклама.
4: Большая распродажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца.

0: 39 за 2 упаковки. Пластилин 3,90 за 2 упаковки. Подробности на сайте тритины.бай или по телефону 7300.
1: Тритины. Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
4: Реклама. Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Но по дороге домой бери с собой не только топовую музыку Радиус ФМ, но и, конечно же, бери с собой удачу. Она тебе пригодится в нашем телеграм-канале Радиус ФМ для тебя. Сейчас абракадабра, разгадывай ее и становись участником нашего интерактива, зарабатывай за это классные подарки от топовой радиостанции страны Радиус ФМ. Например, главный подарок этой недели – это гамак. Про такие подарки я говорю, ну, просто закачаешься в буквальном смысле, тем более, что ближе к выходным нам обещают снова плюс 30, а это будет повод поехать на природу и там в буквальном смысле закачаться от всех удовольствий. Ну и сплошное удовольствие для тебя и вместе с тобой входить в новый час. 18.00 в Беларуси. А еще удовольствие – это новости от Влада Кучкова. Влад, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Расскажу о страшном ДТП в Грузии и возгорании туристического катера в Турции.
3: Партнер начала часа – BelBetFest.
4: Белка промокод вам BelBet дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
5: Новички, ловите промокод Белка в BelBet до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
2: На западе Грузии, в крае Гурия, произошло ДТП с микроавтобусом, в котором ехали 19 граждан Беларуси. Четверо белорусов погибли, 15 человек, среди которых 6 несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести. По данным полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал с дороги и упал в ущелье. МИД Беларуси призывает внимательно подходить к выбору туристических операторов и тщательно планировать маршруты. В Турции загорелся катер с туристами. На борту находилось 115 отдыхающих. Обошлось без жертв. Огонь вспыхнул на кухне и быстро охватил весь катер. Люди спасались от пожара, прыгая в воду. Пока людей доставляли в порт, судно полностью выгорело и начало тонуть. Причина возгорания официально пока не установлена. Белавия увеличила количество рейсов в Тель-Авив. Новые рейсы появятся в расписании аэропорта на 1, 15, 22 и 29 сентября. Расписание по вторникам следующее. Вылет из Минска в 3.50, прибытие в Тель-Авив в 10.20. Обратно вылет из Тель-Авива в 11.20, прибытие в Минск в 18.10. К слову, в июле Тель-Авив возглавил топ самых популярных направлений из Беларуси. В мире увеличивается уровень безработицы среди молодых людей. К таким выводам пришли эксперты из ООН. По итогам прошлого года 257 миллионов молодых людей в мире не работают и не учатся. При этом самое резкое повышение уровня безработицы наблюдается в странах с высоким уровнем дохода. Например, в Северной Америке этот показатель с 23 по 25 год вырос с 8 до 10%. В Витебске в подъезде обычного дома 10 лет висела ценная картина. Никто об этом даже не догадывался. Полотно и дальше оставалось бы обычным украшением пролета, если бы однажды не пропало. В милицию обратилась хозяйка картины. Оперативники начали поиски и вскоре установили похитительницу. Но самое интересное обнаружилось уже после. Эксперты оценили стоимость примерно в 6 тысяч белорусских рублей. Настоящая цена картины стала сюрпризом для обеих сторон. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2.97, 100 российских рублей 3.58, 10 китайских юаней 4.44. Далее коммерческая информация. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Зика Бай и по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер западный, северо-западный умеренный. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 20-22. В Гомеле и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем 21-23 градуса тепла. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 24-26 выше нуля. Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 23-25 выше нуля. В Минске ночью 11-13 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Время разгадывать абракадабру в нашем телеграм-канале Радиус ФМ. Заходи, пожалуйста, здесь, подсказочки. Вот интересно, насколько устал твой мозг за этот рабочий день? Итак, первая подсказка. Маленькое «это» может поднять груз, который тяжелее его самого в 50 раз. У этих малышей нет легких. Они дышат через крошечные отверстия по бокам тела. И, кстати, у этих отверстий есть даже название. Дыхальцы, так они называются. А еще у каждого домика этих есть свой уникальный запах. По нему они сразу узнают чужаков. В общем, а что я тут такое я загадала? Есть ли какие-то версии? Пиши, пожалуйста, в нашем телеграм-канале на Радиус ФМ. В комментариях жду твои ответы. А ты жди мой звоночек в прямом эфире.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Сегодня традиция Аки Муравей. В нашем эфире будет Андрюша. Привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну вообще, как рабочий день прошел? Много чего хорошего сделал?
2: Да, много чего хорошего. Так и много чего всего сделал, что даже завтра не буду работать, выходной себе устроил.
1: А может быть, ты директор, можешь самому себе выписать увольнительную с работы?
2: Ну, в принципе, в какой-то степени да, учитывая, что я фрилансер. Я сам себе и директор.
1: Вау. Ну что, я тебя поздравляю. Надеюсь, будет повод поздравить тебя по итогам сегодняшней игры. Напомню, что у нас с тобой 7 виртуальных наушников, за одним из которых спрятан топовый трек Радиус FM. Называй цифры от 1 до 7. Попытайся, пожалуйста, с первой попытки отгадать. Тогда будет больше шансов заполучить наш подарок. А это сегодня, напомню, гамак. Главный приз недели. Поехали!
2: Хорошо, давайте попробуем цифру 3.
1: Цифру 3.
3: Вот это что она сейчас говорит, я не понял.
1: Давайте, как говорится, 3 раза по 3. Попробуем дальше. 3-3-3 и будет. Какая цифра?
2: Цифра 6.
1: Цифра 6.
4: Мои хорошие, ну что, плохо вам?
1: А может, все-таки на работу, а?
2: Возможно.
1: Так, третья попытка.
2: Хорошо, цифра 2.
5: Омнительно. Ну, окей.
1: Так, четвертая попытка.
2: Цифра 5.
1: Мне кажется, Андрюха, работать у тебя получается лучше. Шестая попытка, да?
2: Цифра 1.
1: Да, именно здесь спрятался топовый трек Радиус FM, в частности, Рита Ора. Ну а в качестве подтверждения давай послушаем голосовое сообщение от вчерашнего участника, вернее, участницы Абракадабры.
6: Привет, я Инна, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус FM в наушниках под номером 1.
1: Вот так! Аплодисменты просто для того, чтобы был повод улыбнуться, все-таки похвалить себя за то, что много работал, может быть, устал, именно поэтому так вот не сразу игра пошла, но тем не менее. Андрей, огромное тебе спасибо за игру, за настроение.
2: Ну, и вам большое спасибо.
1: И действительно, может, завтра, правда, тебе передохнуть нужно. Поэтому отпускаю тебя. Отпускаю.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
7: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
0: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 532-3 единицы и на сайте bankdobrobyt.by.
8: Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.

0: Радиус FM «Автодрайв».
1: Ну уж какая разница, что там будет следующим летом. Самое главное, чтобы это лето запало в твое сердечко, как что-то такое особое потрясающее в твоей жизни, наполненное классными эмоциями, потрясающими встречами, конечно же, согревающей топовой музыкой. Радиус FM продолжаем проводить этот вечер в правильной атмосфере, без пафоса, но с открытым сердцем. Здесь Хугель совсем скоро. А также Лирик. И проект Crash Adams. Настоящий краш завтрашнего дня – погода, потому что лето снова становится жарким.
0: Радиус FM о погоде.
1: И как хорошо, что завтра пятница, которая открывает прямую дорогу в выходные. В Бресте плюс 24-26 без осадков. Солнечно будет в Гродно плюс 25. Далее Минск плюс 21-23 без осадков. Такие же показатели в Могилеве до плюс 23. Без осадков будет и в Витебске. Здесь 22 выше нуля. В Гомеле 21-23 переменная облачность.
0: Реклама. Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
2: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
0: Реклама.
5: Начало 2000-х. Разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
6: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.42 точное. Драйвовое тело в теме, что нужно кушать бананы. Наука подтвердила, ежедневное употребление одного банана может снизить давление на 10%, а еще стать важным питанием для кишечных бактерий, защищать почки и при этом питать мозг. Так вот, оказывается, та часть банана, которую почти все выбрасывают, содержит больше серотонина, триптофана и антиоксидантов, чем сам фрукт. Вот об этом почему-то никто не знает. Но на самом деле иногда стоит попробовать и даже шкурку, а именно вот ту самую мягкую часть, внутреннюю часть шкурки, которую мы порой выкидываем. А вот если соскребсти, ну, лорочка, например, и съесть, то это принесет тебе огромное количество пользы. И самое главное, серотонина. То, что поднимает твое настроение и в буквальном смысле формирует любовь к жизни и к людям.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радіус FM «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Я всю жизнь об этом мечтала. Это я о следующем замечательном товаре с Marketplace. Вирусится сейчас не просто кофеварка, а кофеварка-будильник. Ты ее наставляешь с утра. Она начинает не просто звенеть, она будет тебя буквально запахом, потому что начинает готовиться кофе. И вот этот предмет устанавливается у тебя на прикроватной тумбочке. И все, и ты уже не от стрессового будильника подскакиваешь, а вот так, запахом кофе. И говорят, такое специальное бульканье тоже записано в этом устройстве. То есть, по сути, тебя вот сразу несколько будет интересных таких моментов. И сам кофе, и что-то булькает приятно. И, в общем, ты такой просыпаешься и уже радуешься жизни. Но единственное, о чем предупреждают специалисты, пить кофе на голодный желудок не лучшая привычка. Поэтому вот положить рядышком какой-нибудь бутербродик или кусочек сыра, это будет тот самый оптимальный вариант, который даже диетологи одобрят.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – зов. Мы создаем мебель для жизни.
5: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
6: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
7: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
6: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Топ-чарт на минималках. Так что можно обозначить блок из 10 топовых треков, которые появятся в нашем эфире сразу после выпуска новостей. Это будет «Альма». А еще ты хорошо знаешь трек «Better Dance» от Иман Бек и Бьор. И «Альберт Брайт». За этот трек ты голосуешь буквально всем сердцем у нас на сайте Radius FM. Топ-чарт. Заходи, голосуй и вместе с нами формируй идеальный плейлист. Кстати, если ты пройдешь музыкальный тест здесь же на сайте radiusfm.by, то и получишь в подарок еще и аэрогриль. Подробности там же. Ну а прямо сейчас давай-ка послушаем новости к этому часу. 19.01 в Беларуси. А я в студии Радиус ФМ не одна, здесь Влад Кучко. Влад, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Оля, расскажу, где в Минске внепланово отключили горячую воду и какой погоды ждать в выходные.
0: В Радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко поддержал договор Беларуси и Мьянмы о правовой помощи. Это усилит сотрудничество в правовой области, а также поможет эффективнее защищать права и законные интересы как граждан, так и организаций двух стран. В документе также детально прописан порядок признания и исполнения судебных решений. Горячей воды нет в десятках зданий в Минске. Специалисты срочно ликвидируют повреждения в тепловых сетях в районе улицы Нестерова в Заводском районе Минска. Пока не окончатся эти работы, временно отключено горячее водоснабжение в 23 жилых домах, 11 административных зданиях, 4 детсадах и 2 школах. Энергетики заверили, что делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу горячей воды. Венгрии готовы затопить 80-метровые баржи и уже начали строить каменный порог на дне Дуная. Все это для того, чтобы поднять уровень воды у АЭС Пакш и избежать полной остановки объекта. Об этом заявил премьер страны Петер Мадияр. Из-за обмеления реки на фоне аномальной жары станция не может использовать водные потоки для охлаждения реакторов. Школу с добрым сердцем БРСМ запустил благотворительную акцию. Она помогает собрать к школе ребят из многодетных семей, детей из домов семейного типа и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Сегодня праздник в Национальной библиотеке. Представление подготовили артисты Белгусцирка. Кроме ярких эмоций, в подарок самое нужное к учебному году – школьные принадлежности. Несмотря на свежие ночи и прохладные дни, лето еще не спешит сдавать позиции. Прощаться с теплом пока еще рано. В конце недели температурный тренд изменится. Уже завтра погода в Беларуси будет определять антициклон, центр которого смещается с территории Польши. В выходные ожидается жара в Брестской области до 36 градусов тепла. И в завершении. На Радиус ФМ последние дни музыкального теста. На кону современный аэрогриль. И победителя мы узнаем уже в следующий четверг, 20 августа. Успей зайти на radiusfm.by, оцени фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца, чтобы оказаться в списках участников. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, завтра будет переменная облачность. Без осадков ночью и утром местами слабый туман, ветер западный, северо-западный умеренный. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 20-22. В Гомеле и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 24-26. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 23-25 выше нуля. В Минске ночью плюс 11-13, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.

0: это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.32 точное драйвовое. Кто завтра точно будет зажигать, так это погода и солнышко. Вчера мы пережили солнечное затмение. Я уверена, много желаний загадали, многое что исполнится. И вот наверняка чье-то желание было связано с продолжением жаркого лета. И опачки, завтра температура уже повысится.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: В Бресте плюс 26 и без осадков завтра. В Гродно тоже без осадков плюс 25. В Минске комфортная 21-23 со знаком плюс. Переменная облачность будет и в Витебске. И здесь плюс 22. В Могилеве и Гомеле одинаковые температурные показатели. Плюс 21-23 и без осадков. Переменная облачность.
0: Реклама.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
0: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл.

0: Это Тедди Свимс, еще одна попытка покорить твое сердце творчеством этого красавчика. Ну, если все-таки твое сердце отвечает «да», вот прям затрепетало при звучании этого хита, ты знаешь, что делать. Куда отправляться? Конечно же, на сайт radiosfm.by. Здесь есть возможность проголосовать за любимые треки всем сердцем без лайка. И, конечно же, есть возможность пройти музыкальный тест и получить за это аэрогриль от Radius FM. Внесите, пожалуйста, аплодисменты в студию, потому что это абсолютно классный прибор, который должен быть дома у каждого из нас. Ну вот смотри, ты пришел с работы, тебе лень готовить, аэрогриль все сделает для тебя, и за тебя, и для твоих близких. Поэтому, пожалуйста, прямо сейчас вот прямой дорожкой на сайт Radius FM. Я, Жанна Гавенская, пожелаю тебе классного настроения, успеть отдохнуть этим вечером четверга и вместе со мной предвкушать потрясающую пятницу. И, конечно же, эта пятница откроет нам очередную дорогу в жаркие летние выходные.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: У нас в гостях руководитель Центра развития математических способностей и интеллекта Ольга Анисимова. И вместе мы обсудим, как правильно готовиться к ЦТЭЦ и не ошибиться при выборе репетитора.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Аграрии Минской области преодолели очередной знаковый рубеж. Намолочено 2 миллиона тонн зерна. Несмотря на капризы погоды, хлеборобы держат...

0: высокий темп, обеспечивая продовольственную безопасность страны. Работы ведутся строго по графику. Представители по белорусским товарам появятся на каждом маркетплейсе. Все интернет-площадки, за исключением Валберес, уже подписали соглашение о сотрудничестве с Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. Такие кураторы будут отвечать за взаимодействие с белорусскими производителями. В Баварии на ЖД-путях нашли подозрительный предмет. Предполагают, что это взрывчатка. Полиция полностью оцепила район и эвакуировала жителей из всех ближайших зданий. На месте ЧП работает спецназ и робот-сапер. Силовики просвечивают опасную находку рентгеном. Движение поездов на стратегическом участке полностью остановлено. Дочери Билла Гейтса грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество. Утверждают, что она была в курсе незаконного заработка своей компании FIA, совершавшей махинации с помощью файлов куки. Обычно это расценивается американскими судами как сетевое мошенничество федерального уровня. Не исключено максимальное наказание до 20 лет тюрьмы плюс штрафы и реституции, пишет американский юрист Ариэль Гивнер. Арина Соболенко стала первой белорусской на обложке американского журнала Time. На фото спортсменка запечатлена с теннисным мячиком в руке. Статью о ней написал Шон Грегори, главный спортивный корреспондент издания. На сайте журнала его текст озаглавлен следующим образом: «Как Арина Соболенко стала самой неотразимой теннисисткой». И в завершении. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Без осадков ночью и утром, местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 20-22. В Гомеле и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 24-26. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 23-25 выше нуля. В Минске ночью плюс 11-13, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер западный, северо-западный умеренный. В Витебске ночью 7-9 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса тепла. В Бресте ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 24-26. У Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 23-25 градусов тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
2: У нас в гостях руководитель Центра развития математических способностей интеллекта Ольга Анисимова. И вместе мы обсудим, как правильно готовиться к ЦТЦ и не ошибиться при выборе репетитора.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Делиться опытом и готовить не менее достойную смену. Об этом Александр Лукашенко попросил рекордсменов нынешней жатвы на поле агрокомбината Ждановичи. В хозяйство глава государства приехал лично, чтобы проконтролировать ход уборки. Президент пообщался с лучшими мастерами своего дела и вручил им ценные подарки – ключи от автомобилей. Александр Лукашенко также предложил продумать более избирательный подход для выделения дотации в АПК. Президент заявил, что государство продолжит помогать аграриям закупкой техники, топлива и удобрений. Однако подходы будут пересмотрены, помощь станет избирательной, деньги получат те хозяйства, которые дают реальный результат. За парту по новым правилам в Беларуси точечно скорректировали программу подготовки.

0: подготовки школьников. Коснутся изменения первоклашек и учеников профильных классов. Уже с 1 сентября появятся факультативы по финансовой грамотности. Особое внимание основам безопасности жизнедеятельности. Поменялась и учебная программа по информатике. Теперь изучать искусственный интеллект будут уже с 8 класса. На этой неделе погода не особенно баловала теплом, особенно по ночам. Но совсем скоро все изменится. Уже к выходным столбики термометров резко поползут вверх. Перемены почувствуем уже завтра. В пятницу из-за увеличения облачности ночные минимумы по северу подрастут, а днем на западную часть Беларуси начнут поступать более теплые воздушные массы. СОК Олимпийский объединил более 300 юных спортсменов на республиканском турнире по пляжному волейболу «Солнечный мяч». Он стартовал сегодня. В Минске собрались 138 команд из 20 городов Беларуси. Победителей и призеров определят 16 августа. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,97, 100 российских рублей 3,58, 10 китайских юаней 4,44. И в завершении меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, пройди тест от начала и до самого конца. Если отвлекся или не доделал, самое время завершить, ведь только полностью пройденный тест дает шанс на победу. Итоги музыкального теста подводим уже в следующий четверг, 20 августа. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 20-22. В Гомеле и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 24-26. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 23-25 выше нуля. В Минске ночью плюс 11-13, днем плюс 21-23. О погоде все. Далее в эфире шоу «С толком».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Реклама.
3: Шоу с толком на Радиус ФМ.
2: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Централизованное тестирование и экзамен – это важный этап для школьников, особенно если в планах поступления на специальности, где требуется математика. Для многих ребят именно этот предмет становится одним из самых сложных. Кто-то не понимает отдельные темы, кто-то теряется в тестах, а кто-то заранее убежден, что математика просто не его. Всем привет, меня зовут Альбина Козлова, и сегодня у меня в гостях руководитель Центра развития математических способностей и интеллекта Ольга Анисимова. Вместе мы обсудим, как правильно готовиться к ЦТЭ, ЦЭ и не ошибиться при выборе репетитора. Ольга, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Когда лучше начинать подготовку к ЦТЭ и ЦЭ по математике? За год, за полгода? Или можно спокойно потянуть знания, там, знаете, за месяц до экзамена?
6: Ну, это на самом деле очень распространенная ошибка, что да, можно за месяц, а еще лучше за пару дней, вот, или завтра пишем. Нет, конечно, тестированию надо начинать готовиться. Вот как только понял, что ты его будешь сдавать, так и надо начинать готовиться. И даже если это 6 или 7 класс, ну зачем потом переучивать?
5: Ну, в целом логично. Но данное время, оно поможет, не навредит. Просто имею в виду, что меняются же какие-то тесты, там меняются какие-то форматы. Или в целом система одна и та же, есть просто какие-то оттенки?
6: Ну, в целом математика не менялась уже последние 1000-2 лет.
5: В целом, да, удобно, можно начинать прямо сейчас. Вот вообще, кстати, есть мнение, что математика, которая не меняется уже там 1000-2 лет, это предмет для людей с особым складом ума. Действительно ли способности имеют какое-то решающее значение, или практически у любого ребенка можно научить решать задачи и понимать вот эти параллелепипеды, параллелограммы, что там у вас еще есть?
6: Но если мы говорим про математику как школьную дисциплину, то на самом деле абсолютно любой нормотипичный ребенок способен понять и усвоить школьную программу при, конечно же, должном старании, усердии и желании работать.
5: Если мы говорим уже про ЦТЭ или ЦЭ?
6: ЦЭ и ЦТЭ — это на самом деле просто итоговая проверка знаний.
5: То есть научить математике можно любого, никакой особый склад ума для этого не нужен?
6: Нет, абсолютно.
5: Ну, есть же такое, что люди какие-то там больше гуманитарии или больше наоборот?
6: Ну, да, если с детства говорить, что вот нам математика дается плохо, или у нас родители были гуманитарии, и поэтому ребенок тоже гуманитарий, то да, ребенку так очень удобно начинать думать, и он тогда, ну, чтобы лишний раз не напрягаться, тоже становится такого же мнения о себе.
5: Но это миф.
6: Конечно.
5: Хорошо, давайте двигаться дальше. Как тогда понять уровень подготовки у школьника? Какой он есть? Какой он может быть? Достаточно ли вообще школьных оценок, или вы все равно проводите какую-то отдельную диагностику?
6: Когда ребенок приходит, обязательно работаем. Причем, ну, обычно достаточно минут 15 диалога для того, чтобы понять, на каком уровне ребенок сейчас. Неплохо пройти демонстрационный тест. Они в свободном доступе, абсолютно бесплатные, абсолютно любой может зайти на сайт РИКС, пройти тестирование, но там тоже нужно понимать, ошибки тоже бывают разные. Потому что, например, неправильный результат, но в результате чего мы получаем неверный ответ? Мы допустили просто вычислительную ошибку или вообще даже не начали решать задание. Или же решали, но попали в ловушку.
5: А сколько раз в неделю оптимально заниматься с репетитором, чтобы результат был и ребенок при этом не перегорел?
6: Можно заниматься и каждый день. Но ребенок должен сам хотеть получать удовольствие от этих занятий. Не так, чтобы сижу и жду конца занятия. А можно и раз в неделю позаниматься, решать однотипные скучные задачи, и ребенку будет неинтересно. На самом деле все нужно делать постепенно, последовательно, постоянно. Это такое своеобразное правило 3П для подготовки к тестированию.
5: То есть мы начинаем, знаете, с одного занятия в неделю, а вот уже когда ЦТЭ буквально на пороге, уже занимаемся каждый час, каждую свободную минутку. Или все-таки нет?
6: Можно организовать таким образом, чтобы задания ребята получали Каждый день. Почему бы и нет? Сейчас можно прибегнуть к помощи информационно-коммуникационных технологий, задания высылать в виде Google формы. Можно даже не встречаться с этим для этого с ребенком. Ну, и он будет решать. Ну, вообще желательно, конечно, постоянно этим заниматься.
5: Для чего это нужно? Просто набить руку конкретно на тесты или чтобы не терять навык, не знаю, там, умножать в уме какие-то большие числа?
6: Вот, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что сейчас хорошие ребята допускают вот эти глупые вычислительные ошибки. Поэтому, конечно, тренировать навыки устного счета нужно постоянно. Мы вот даже разрабатываем специальный тренажер для этого. Но и тесты решать... Ну, понимаете, тест — это такой даже... Это заблуждение, к которому приходит вот тест, кажется, что-то устное. Посмотрел, решил, там, крестик поставил в ответ, и все. На самом деле нет. Тестирование — это та же самая задача, которая в учебнике, по словам, задача шла. Просто сейчас она приведена в виде, называется тестом. Есть тесты с открытым вариантом ответа, где нужно давать вариант ответа. Есть тест, где ты должен выбрать вариант ответа. То есть это обычные задачи.
5: То есть в целом ничего не меняется. Главное просто понимать, как это делать. Тогда будет легко, и неважно, в каком формате у вас эти знания пытаются проверить.
6: Конечно. И для любой задачи надо брать листочек и решать. Устно ничего не бывает.
5: Можно ли подготовиться к ЦТ или ЦЭ самостоятельно? Или все-таки репетитор необходим для того, чтобы результат был высоким?
6: А я бы даже сказала, что все зависит от школы. Потому что в школе учитель... практически ежедневно, у нас математика 5 раз в неделю, да, в старших классах, учитель ежедневно встречается с учеником. А вот репетитор, он уже просто корректирует эту программу, подбирает задания, поэтому репетитор — это больше как консультант, ну и, может быть, какой-то вдохновитель.
5: Мотиватор, да. А если мы посмотрим с другой стороны, достаточно ли ребенку всего лишь занятия там с репетитором, или самостоятельно нужно приходить домой и что-то решать? Насколько большой объем домашних заданий вы своим ученикам даете?
6: Ну вот грамотный репетитор, действительно, он организует работу таким образом, чтобы ребенок решал самостоятельно. Потому что если... ну репетитор покажет, ну да, каждый репетитор может решить те задания, которые он предлагает. Ну, я надеюсь на это. Но важно организовать так, чтобы ученик сам пытался, пробовал, ничего страшного. Вначале он бывает даже допускает ошибки. Главное, чтобы он не сидел и не сдавал чистый листок, типа «я не знаю».
5: А что же делать, если ребенок знает теорию, но теряется, когда видит задачу и просто не понимает, с чего ему начать?
6: Ну вот здесь я, наверное, аналогию приведу с получением водительского удостоверения. Там же тоже есть теория, есть практика. Знание теории — это ничто. Только мы садимся, практикуемся, и, знаете, вот как мне кажется, именно когда ты нарабатываешь практику, вот именно тогда приходит осознание теории. Потому что пустая теория, она ничего особо не значит. То же самое и в математике. Да, ты познакомился с теорией, но только отработав ее на практике, прорешав различные типы задач, ты начинаешь понимать, зачем вообще эта теория нужна. Поэтому не боимся и пробуем.
5: Когда я готовилась еще, тогда было только ЦТ, и вот одну из частых проблем, с которой сталкивалась и я, и ребята, которые поступали вместе со мной, это потеря мотивации. Поэтому хочется у вас поинтересоваться, как же сделать так, чтобы ребенок заинтересовался математикой, даже если он уверен в том, что он ничего не понимает и никогда эту математику не полюбит.
6: Но она ему нужна для поступления, правильно?
5: Да.
6: Ну, тут, я думаю, мотивация сама собой должна появиться. То есть, да, я ее могу не любить, но она мне нужна. Но я все понимаю, о чем вы говорите. И здесь, конечно, нужно организовать работу таким образом. Знаете, вот элементы маленькие успехи. Маленькие шажки, маленькие успехи. Вот тут вот одно задание получилось. Пусть оно не самое сложное, но ты правильно решил.
5: Пусть это 2+2. Уже неплохо.
6: Даже так. Даже начнем с этого, если это вызывает сложности. Постепенно усложнять, постепенно ученик, ага, вот тут уже и с ответом начинают сходиться задачи, а тут дайте ко мне какую-нибудь похожую, аналогичную, я уже понял, как решать. И вот таким вот образом мы не боимся брать даже самые сложные задачи из тестирования.
5: Стоит ли родителям постоянно контролировать подготовку ребенка, там, проверять домашние задания, спрашивать о результатах, или это, наоборот, может добавить давление? Как правильно поступить?
6: Мне кажется, это даже не только давление добавит, но и испортит взаимоотношения. Родители, надо периодически интересоваться, как у тебя дела, все ли у тебя получается, но ни в коем случае не делать выполнение домашних или там вот ты занимаешься, позанимался, да, я тебя пущу там погулять.
5: Гулять, да.
6: Да, вот это, конечно, ни в коем случае делать не стоит, потому что тогда ученик, ну, всеми способами будет пытаться сделать домашнее задание, не всегда самостоятельно. Вот, проще, конечно, оставить это на сознание ребенка. Если ты хочешь поступить, ты понимаешь, что тебе для этого надо. Ну, а если тебе математика не пригодится для поступления, то зачем лишний раз напрягаться?
5: С другой стороны, если мы все же ставим своей целью сохранить хорошие взаимоотношения с ребенком, наверное, будет проще заиметь у себя в жизни какого-то, вот, знаете, буферного человека. То есть, например, репетитора, который будет буфером между ребенком и родителем, и будет и ребенку помогать, и при этом отвечать на какие-то родительские вопросы.
6: Обязательно.
5: Вот как выбрать репетитора по математике, на что вообще родителям стоит обратить внимание при выборе репетитора?
6: Репетиторов по математике, конечно, сейчас огромное количество. И, на мой взгляд, важно смотреть не красивую страничку в Инстаграме, не отзывы, написанные самим репетитором, а реальные случаи, когда тебе знакомые посоветовали, действительно, их дети поступили, их детям нравилось заниматься, действительно, был хороший результат. Вот тогда и можно приходить к такому репетитору.
5: Какие красные флаги или red флаги могут говорить о том, что перед нами непрофессиональный репетитор?
6: Мне кажется, что личность репетитора, ну, вы знаете, как, да, можно тоже рассматривать софт-скиллы и хард-скиллы. И хард-скиллы, они прокачиваются вместе с учениками. То есть я тоже была не супер-репетитором в самом начале своего профессионального пути, а вот софт-скиллы, ну, вот что-то типа репетиторской преподавательской этики, да, когда там... Вот другие репетиторы не могут научить, а я могу научить. Наверное, вот я бы к такому репетитору не пошла, который не очень хорошо, не очень лестно отзывается о учителях, о коллегах. И, ну вот, что-то в этом районе.
5: А если, например, мы выбираем репетитора, и он обещает нам конкретный результат? Вот 100 баллов у вас точно будет. Это вообще хорошо или плохо?
6: Ну, это нереально. Потому что тестирование — это совокупность таких вещей. Это ты должен проснуться в полном воодушевлении. Ты должен встать с той ноги, ты должен тем позавтракать. Ты, вот бывает, да, допускаешь ошибку какую-то глупую. У меня девочка 98 баллов набрала, она 4 на 4 умножила неправильно. А было бы там, если 4 на 5 в этом же задании, все, это 100 баллов. Поэтому на 100 баллов, ну вот, наверное, даже я не напишу. Знаете почему? Потому что перерешаешь тестов и уже видишь задание, просят выбрать неверный вариант ответа, начинаешь выбирать верный. То есть тут еще и внимание, и полностью умение собраться полностью на 100%, это, знаете, не каждый может.
5: Хорошо, если нам 100 баллов пообещать не могут, но если нам обещают, например, что вот у вас сейчас 20, но я вам сделаю 80. Насколько это вообще возможно? И в целом, когда вы приступаете к работе с учениками, и вы видите какой-то там пробный тест, который они решают, или какие-то там результаты РТ, можете ли вы предположить, какой результат самый максимальный из возможного? Если ребенок решил на 20 баллов, ну вряд ли он решит на 100. Или такие случаи были?
6: В целом можно. И вот я говорю, здесь важно не просто смотреть результат, какой мы получили на РТ, а важно понять, где ученик допустил ошибку. Потому что действительно у некоторых учеников есть потенциал. Но он просто решил неправильно, потому что допустил вычислительную ошибку. Он просто попался в ту ловушку, про которую мы сейчас вот позанимаемся, он будет знать и больше в нее не попадет. Но если ребенок получил 20 баллов, потому что все остальное он даже не взялся решать, даже не попробовал, то здесь потенциала, конечно, нет. Поэтому важно именно смотреть не на результаты ребенка, а говорить с ним, разговаривать, смотреть, как он решал, проверять сам ход решения, его объяснение. Ну вот тогда, да, можно понять.
5: Когда вы начинаете подготовку, вы начинаете ее с самых азов? То есть я понимаю, что не 2 плюс 2, конечно, там класса 6-го, когда появляются дроби? В 3-м? В 6-м?
6: Вот в 3-м, кстати, появляются, но чаще всего проходят мимо. С самых азов, да. Подготовка к тестированию — это изначально еще раз обобщение всех уже изученных тем, и мы вот тут вот возвращаемся к тому вопросу, что если ты учил изначально хорошо, грамотно, правильно, то тебе нужно только повторить и обобщить. Потому что если бы можно было подготовиться к математике за год, то школьная программа бы по математике всего была год, а не 11, как у нас есть. Поэтому залог — хорошая база, мы проходим, все темы повторяем, и последние месяца три перед тестированием уже решаем непосредственно сборные тесты.
5: Но на самом деле математика, она является таким достаточно сложным предметом, просто потому, что чтобы ты смог решать каким-то очень продвинутым способом, тебе нужно понимать азы. А если ты не понимаешь азы и не можешь там сложить 2 плюс 2, то ты уже сложный способ никак не сможешь использовать.
6: Альбин, вы абсолютно правы. Вот некоторые приходят, покажите нам лайфхак. А лайфхак ты можешь показать только если ты понимаешь, в чем этот лайфхак состоит. А это еще посложнее, чем решать просто обычным способом.
5: А бывает ли такое, что алгебру ребята хорошо понимают, а геометрию вообще ни в какую?
6: Ну, это их... Это их убеждение, которое ошибочное. Чтобы решать задачи, их нужно решать. Просто, конечно, геометрию нужно немножечко больше. Это именно задачи. Алгебра — это все по образцу. Посмотрел и решаешь. Поэтому, ну, обычно... Вот обычно девочки, они такие, они более усидчивые, там нужно более аккуратно решать, а мальчишки, им лень сидеть разбираться с алгеброй, зато в геометрии соображают хорошо. Но если заниматься, и девочки, и мальчики выходят на прекрасные результаты в обоих дисциплинах.
5: Мы просто за эфиром обсуждали мой опыт вот, изучения математики, что алгебра мне давалась в целом достаточно легко, а геометрию я не могла. Во-первых, она мне была не нужна, потому что я понимала, что я буду поступать на журналистику, но все равно у меня был репетитор по математике, и если с алгеброй мы разбирались достаточно быстро, то геометрия... Я не могла понять, я не могла представить. Вы знаете, у нас там есть там какая-то пирамида, а мы там у нее что-то отрезали верхушку, и я должна понять, какие грани в ней находятся. Для меня 11 класс, я вообще плохо его помню, потому что для меня вот эти грани, это был какой-то ужас. Хотя репетитор у меня был хороший. Другой вопрос, как раз возвращаясь к репетиторам. Насколько важна специализация репетитора, когда он готовит ЦСТ? То есть это должен быть школьный учитель, это должен быть кто-то вне школьной системы или, например, вообще преподаватель вуза, который высшую математику преподает, и идти нужно только к нему.
6: Но тестирование не содержит абсолютно никаких элементов высшей математики, и вот многие думают, что мы лучше пойдем в университет на подготовку, но это так было раньше, когда ты поступал в этот университет, и преподаватели, которые будут у тебя работать, вели...
5: Вступительный экзамен.
6: Ну да, можно так сказать. Вот. Сейчас нет, на самом деле важно, чтобы... Это может быть как школьный учитель, так и просто опытный репетитор, который уже по каким-то причинам не работает в школе. Главное, чтобы человек этим занимался постоянно. Вот я готовлю на протяжении 15 лет. За эти 15 лет у меня случились 2 декрета, но ни в один из них я полноценно не ушла, потому что я не хотела пропускать даже год подготовки к тестированию, да, это уже...
5: Ну... Вот эти фанаты, которые ходят и сдают.
6: Нет, я сама никогда не... Кстати, я сама сдавала единственный раз, когда поступала в...
5: Сапожник без сапог, получается.
6: А зачем? Я и так знаю, что я решаю все задания, да, я, может быть, не напишу на 100 в этой стрессовой ситуации, потому что это действительно стрессовая ситуация, и даже педагоги переживают, вот, но зачем поднимать искусственно итоговый результат? Вот смотрите, сейчас очень часто говорят, много сотен. ЦТ там на 100 баллов написал там 300 человек. А может, 200 из них — это репетиторы, которые действительно ходят и каждый год сдают и сдают. Нет, я этого не делаю. Я знаю, что я решаю. Поэтому мне важно, что мои ученики пишут на 100. Вот они среди этих 300 есть, и мне хорошо.
5: Да, тем более, что это все-таки им поступать, а не вам. Возвращаясь к ЦТ и ЦЭ. Правда ли, что чем больше решаешь тестов, тем выше будет твой результат? Или наоборот, вот это бесконечное прорешивание вариантов не заменяет полноценного понимания математики и все равно тебе особо и не поможет?
6: Просто решать бездумно тесты, допускать ошибку и потом не понимать, не разбирать, откуда она у тебя взялась, конечно, это бесполезная трата времени. Важно проходить... Ну вот у нас подготовка строится следующим образом. Я темы разбираю, то есть мы разбираем с учениками конкретные темы, а задания для отработки я уже подбираю с тестирования прошлых лет. Вот как с 2006 года тестирование началось, вот оттуда у меня вся огромная база есть, разбитая по темам, оттуда ребятам и даю задания. Поэтому мы, можно сказать, убиваем 2 зайцев.
5: Какие ошибки при подготовке к экзаменам, хотя школьных уже нет, чьи-то я просто вспоминаю прошлое, ЦТ и ЦЭ, вот какие ошибки школьники совершают чаще всего?
6: Очень обидная ошибка, знаете, какая? Сейчас я пользуюсь калькулятором для того, чтобы время сэкономить, а на тестирование я начну решать устно, устно нормально, там, столбик посчитаю.
5: Было бы сказано, да, конечно,
6: да.
5: Конечно.
6: К сожалению, потом они допускают вот эти вот мелкие ошибки. И еще хотелось бы сказать, знаете, что нужно отдохнуть перед экзаменом, нужно по-хорошему забыть задание, чтобы потом не видеть в задании то, что ты хочешь, а не то, что тебя спрашивают. Поэтому день перед тестированием, это день тишины у нас, мы не подходим к учебникам, мы не повторяем формулы, все, что нужно, все у нас в голове. И если мне ученик говорит, а вдруг я забуду формулу какой-нибудь там геометрической прогрессии, я говорю, ну, значит, ты ее не знал, пеняй на себя.
5: Фу, ужас какой. Хотя я думаю, что на самом деле в стрессовой ситуации иногда ты вспоминаешь даже то, чего ты не знал.
6: Ну да,
5: такое действительно. Какие еще есть популярные мифы о подготовке С и ЦТ, которые вы регулярно слышите от родителей, например, или от учеников своих?
6: Ну, например, когда в 9 классе ученик говорит, а мне тестирование не нужно будет сдавать. А потом в 11-м все равно, по математике, а потом в 11-м все равно мы приходим, и Ольга Сергеевна, подготовьте меня к тестированию, потому что математика сейчас нужна на подавляющем большинстве профессий.
5: Да, и тебе кажется, что можешь этого избежать, а потом оказывается, что нет, математика тебя найдет везде. А возможно ли за несколько месяцев существенно улучшить результат, но при условии, что ребенок не занимался математикой, но оценка в школе у него хорошая, у нас у сыночки 10. Возьмите нас, пожалуйста, мы такие умные.
6: Да, бывает такое. Я открываю набор уже на следующий год, а ко мне говорят, нет-нет, мы на этот еще хотим записаться. Но вот здесь, опять же, все зависит от общего уровня в школе. То есть действительно есть хорошие учителя, которым дополнительно даже и не нужно, то есть если ученик обучается у этого педагога, дополнительно ему даже и не нужно никуда ходить. Ну вот за месяц или два, или даже три месяца с репетитором, в принципе, быстренько пробежались по основным темам, и этого будет достаточно. Но такое бывает, кстати, очень-очень редко. Да, часто бывает, что десятка, которая не соответствует, и потом тестирование получается не на очень хороший результат. Вот чтобы таких историй избежать, я советую сдавать репетиционное тестирование уже в 10 классе, а можно даже и в 9. Да, вы не получите хороший результат, но вы получите классный опыт и понимание того, на каком уровне сейчас находитесь.
5: Что вообще важнее для высокого результата? Хорошая память, логическое мышление, дисциплина или регулярные занятия?
6: Давайте поставим здесь еще запятую и продолжим. Умение собраться в стрессовой ситуации, умение не растеряться, вывести формулу, если ты ее не знаешь. В общем, очень-очень много чего нужно. Совокупность вот этих вот всех качеств, наверное, и приводит к хорошему результату. Важна система.
5: То есть какого-то лайфхака, как сдать на 100 баллов, особо не напрягаясь, у вас нет?
6: К сожалению, придется работать.
5: К сожалению, придется работать, и этим, я надеюсь, вы займетесь, если все-таки выберете математику как предмет для сдачи на централизованном тестировании или в централизованном экзамене. А на сегодня это все. В гостях у меня была руководитель Центра развития математических способностей и интеллекта Ольга Анисимова. Спасибо, что пришли к нам в гости.
6: Спасибо большое.
5: Ну а чтобы послушать это интервью более внимательно, ищи запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова. Ты слушаешь Radius FM. Хорошего вечера.
2: Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM.
0: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
3: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты.
4: Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

0: людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был 6-летний Миша. На семейных праздниках взрослые всегда просили его сделать что-нибудь для всех. Прочитать стихотворение, спеть. Однажды Миша тихо сказал «не хочу». В комнате сразу стало тихо. Нельзя отказывать взрослым. И Миша все-таки вышел. Только радости от этого уже не было.
3: Не понимаю, разве плохо научить ребенка быть вежливым?
2: Быть вежливым хорошо, но вежливость и отказ не связаны. Психологи считают, что умение говорить «нет» – один из важных навыков здоровых личных границ. И формируется он именно в детстве.
3: То есть, если ребенок отказался обнять кого-то, это не обязательно каприз?
2: Возможно, он устал, стесняется. Это не значит, что ребенок невоспитанный. Это значит, что у него есть свои чувства. Конечно, в ряде ситуаций выбор ограничен. Например, чистить зубы или пристегиваться в машине необходимо. Но во многих других случаях у ребенка есть право выбирать.
3: Получается, не все, что говорят взрослые, должно выполняться автоматически.
2: Именно так. Есть исследования, которые показывают, дети, чьи чувства и границы уважают, легче учатся говорить «нет» опасным предложениям и реже становятся жертвами давления со стороны сверстников или взрослых.
3: Что могут сделать родители?
2: Не воспринимать каждое «нет» как непослушание. Иногда за ним стоит не протест, а потребность быть услышанным. Давать выбор там, где это возможно. Учить ребенка отказывать уважительно. Не грубить, а спокойно говорить «спасибо, но я не хочу» или «мне сейчас некомфортно». И самое важное – показывать своим примером, что взрослые тоже могут отстаивать границы спокойно и без чувства вины. И, пожалуй, одна из самых важных вещей, которым могут научить родители, это не только говорить «спасибо», но и спокойно произносить маленькое слово «нет», когда оно действительно необходимо.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. В Беларуси продолжается рост числа многодетных семей. Сегодня их порядка 118 тысяч, а воспитывается в них каждый четвертый ребенок страны. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова. Она подчеркнула, что государственные меры поддержки приносят реальные плоды. По сравнению с 2009 годом количество семей

0: и с тремя или более детьми в республике практически удвоилось. Белорусское кино будут активнее продвигать в прокате и привлекать к съемкам частных инвесторов. Об этом заявил министр культуры Марат Марков. Сейчас в Беларуси ежегодно выпускают около 20 новых картин, но большинство зрителей о них даже не слышали. По словам министра, чтобы вернуть интерес к отечественным фильмам, прокатчики должны узнавать о новинках еще на стадии сценария. В Беларуси начался сезон большой осенней миграции пернатых. Первыми в теплые края еще в конце лета отправляются черные стрижи, кукушки и иволги. В августе и сентябре к отлету готовятся аисты. Белые собираются в шумные стаи и держат путь до самой Южной Африки, а черные предпочитают мигрировать поодиночке. В Витебске в подъезде обычного дома 10 лет висела ценная картина, и никто об этом даже не догадывался. Полотно и дальше оставалось бы обычным украшением пролета, если бы однажды не пропало. В милицию обратилась хозяйка картины. Оперативники начали поиски и вскоре установили похитительницу. Но самое интересное обнаружилось уже после. Эксперты оценили стоимость примерно в 6 тысяч белорусских рублей. Настоящая цена картины стала сюрпризом для обеих сторон. Регулярные физические нагрузки улучшают работу мозга гораздо быстрее, чем меняют форму тела. К такому выводу пришла психолог Рио Уилсон. По ее словам, даже обычная 20-минутная прогулка стимулирует выработку гормонов, снижает стресс и повышает концентрацию внимания. При этом прилив энергии и улучшение настроения можно почувствовать уже через 10 минут активного движения. И в завершении, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. На сегодня это все новости, далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Без осадков ночью и утром местами слабый туман, ветер западный, северо-западный умеренный. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 20-22. В Гомеле и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 24-26. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 23-25 выше нуля. В Минске ночью плюс 11-13, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется, знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию, пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Реклама. Радиус FM.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение, прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
2: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении на Радиус ФМ.
2: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Технологии будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Родители прекрасно знают, как быстро и непредсказуемо умеют играть дети на улице. Стоит на секунду только отвлечься, а ребенок уже побежал за мячом или изучает соседний двор. Особое внимание требуется семьям, где растут гиперактивные дети или малыши с особенностями, склонные спонтанно убегать на прогулках. Проблема вся в том, что существующие профессиональные GPS-трекеры стоят неоправданно дорого, а обычные брелки вроде AirTag за пределами людных мест часто теряют связь. В итоге перед родителями встает выбор – либо переплачивать огромные суммы, либо постоянно жить в напряжении. Но дать семьям надежную защиту и спокойствие без удара по бюджету можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
1: Этот девайс – Step Safe Kids. Компактный и доступный полноценный сотовый GPS-трекер для детей. Его создал 17-летний разработчик Эшвин, который задался целью сделать технологию точного определения координат доступной для любой семьи. Главная фишка – это реальная безопасность без переплат и слежки. Гаджет работает через сотовую сеть, передавая точные координаты в реальном времени и моментально присылает уведомления, если ребенок покидает заданную безопасную зону. В нем принципиально нет микрофона, чтобы ребенок не чувствовал себя под наблюдением. А сам трекер защищен от воды, держит заряд до 4 дней и легко крепится на ремень, рюкзак или карман. Выглядит при этом как часы от машины. Обойдется сам гаджет примерно в $50-60. Это около 145-175 белорусских рублей. Лично мне кажется, это отличное доказательство того, что детская безопасность не должна быть роскошью, а современные технологии могут дарить родителям спокойствие по честной цене.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер западный, северо-западный умеренный. В Витебске ночью 7-9 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса тепла. В Бресте ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 24-26. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 23-25 градусов тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: рекламы. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Реклама. Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
6: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Тедди Свим с треком «Мистер Новитол». BTS красавчики забрали второе место с треком «Свим». Ну а золото нашей рейтинговой таблицы досталось Tame Impala и Дженни с треком «Дракула». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
5: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Без осадков, утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске 21-23 со знаком плюс. В Гродно 23-25 градусов тепла, в Бресте 24-26 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Без осадков, утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске 21-23 со знаком плюс. В Гродно 23-25 градусов тепла, в Бресте 24-26 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

Ярких эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Без осадков, утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске 21-23 со знаком плюс. В Гродно 23-25 градусов тепла, в Бресте 24-26 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: и кропка.
1: Начало 2000-х. Острый дефицит доступных квартир. На втором и третьем всебелорусских народных собраниях строительство жилья объявляют главным приоритетом. Сегодня Беларусь в лидерах СНГ по строительству жилья на душу населения. Сотни тысяч семей построили свои метры благодаря господдержке.
2: Стратегия, проверенная временем. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
3: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.